0: өтөт. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн, экологиялык класска туура келген же табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан жогору болгон учурда. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн учурда жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. Ал эми жол кырсыктарын алдын алуу үчүн жол кыймылынын бардык катышуучулары жол эрежелерин так сактоосу зарыл. Айдоочулар белгиленген ылдамдыкты ашырбай, коопсуз аралыкты кармап, мас абалында унаа башкаруудан алыс болушу абзел. Ошол эле учурда жол белгилерине, жол чырактарына жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкелерге өзгөчө көңүл бурууга тийиш. Жөө жүргүнчүлөр болсо жолду белгиленген жерлерден гана кесип өтүп, телефонго алаксыбай жол кыймылын көзөмөлдөп жүрүүсү зарыл. Ар бир адамдын жоопкерчиликтүү мамилеси, өз ара сый урматы жана жол эрежелерин так сактоосу жол коопсуздугун камсыздап, адам өмүрүн сактоого өбөлгө түзөт. Жолдо этият болуу өзүбүздүн жана башкалардын коопсуздугу үчүн маанилүү. Бул тууралуу айдоочулар коомунун ардагери Дүйшөн Токтокунов белгиледи.
1: Жөө жүргүнчүлөр болобу, транспорттук каражаттын башкаруучулары болобу, жолго абдан жоопкерчиликтүү болуш керек да. Айдоочулар дагы жол жүргөндөрдүн баары кыймылдын катышуучулары болот. Жолду жүргөндөрдүн баары ошо жол эрежесин билип сакташ керек. Бул жерде жол чийиндери бар, чийиндердин талабын, жол белгилерин талабын аткарыш керек. Анан ошондой ошол жол белгилерин туура билсе, жолдун чийиндерин туура түшүнө турган болсо, ошол жол эрежесин сактай турган болсо, эч кандай кооптуу болуп, эч кандай кырсыкка учурай турган абал түзүлбөйт. Ошон үчүн жол эрежесин билиш керек, жолдун чийиндерин да билиш керек. Жолдун эрежесин да билиш керек, жолдун белгилерин да билиш керек. Ошолордун аттарында эле мааниси жазылып турат белгилердин. Ошолорду биле турган болсо, эч кандай кырсыкка учурага мүмкүн эмес. Ошон үчүн баарына ошо жол эрежесин билиш керек, сакташ керек деп айтмакмын. Жөө жүргүнчүлөр болсо, жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлүнөн гана өтүш керек. Эгерде светофор менен жөнгө салына турган болсо, белгилүү. Эгерде кээде светофорлор жок болот, анда чийиндер болот. Белгилер болот жол белги, ошол жерден өтүш керек. Бирок өтө турган убактарда ынаныш керек. Транспорттук каражат токтой алабы же токтой албайбы деп жанагы светофор жок жерлердечи. Кээде мына жүгүрүп эле чыга калат, 40 ылдамдыкта келе жаткан транспорттук каражаттар 10 метр аралыкта араң токтойт. Ошон үчүн жанагы мине заптына чыга калып эле анан жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлүнөн тебелеп кеттир деп атпайт. Транспорт сразу моментально токтой албайт. Ошон үчүн жөө жүргүнчүлөр этият болуш керек, ынаныш керек. Ушул транспорт токтой алабы деп туруп тап бергенде тиги токтой турган абалга келип калганда анан өтүш керек да. Жүгүрүп эле чыга калган болбойт.
0: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта туруңуздар.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Сегодня 16 июня. Сегодня отмечается Международный день семейных денежных переводов. В 2015 году впервые был отмечен Международный день семейных денежных переводов, учрежденный по инициативе Международного фонда сельскохозяйственного развития, специальной структуры в рамках Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается ежегодно 16 июня. Провозглашение дня было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года. Казалось бы, при чем тут сельскохозяйственное развитие и семейные денежные переводы? Дело в том, что этот фонд изначально создавался в рамках ООН с целью осуществления помощи беднейшей части населения развивающихся стран, проживающей преимущественно в сельской местности. Выдвигая инициативу учреждения новой международной даты, организация преследовала своей целью облегчить положение людей в развивающихся странах путем оказания им поддержки в осуществлении денежных переводов семье при условии, что кто-то из ее членов вынужден стать трудовым мигрантом. Вынужденные покидать свою семью и страну и ехать на заработки в зарубежье люди, которых называют трудовыми мигрантами, регулярно отправляют домой денежные переводы, то есть переводы для семьи или семейные переводы. Эти суммы, которые в крупных городах и странах могут показаться незначительными для семьи трудового мигранта, играют очень большую роль, составляя порой до 60% семейного бюджета. Это те деньги, заработать которые у себя на родине мигранту очень трудно, а порой просто невозможно. Не стоит забывать и о том, что труд мигрантов играет важную роль в повседневной жизни людей, являющихся гражданами стран, принимающих на работу мигрантов. Каждый денежный перевод, отправленный трудовым мигрантом семье, делает ее положение более стабильным, способствует благополучию. Так, в 2019 году число международных мигрантов, людей, проживающих в стране, отличной от страны их рождения, достигло 244 миллионов человек, 200 миллионов из которых являются экономическими мигрантами. Мигрантами было переведено более полутриллиона долларов США, 800 миллионам членов их семей, проживающих в странах с низким и средним уровнем дохода. По прогнозам, к 2030 году более 5 триллионов долларов США будут отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, причем большая часть этих денег пойдет в сельские районы, где проживает 80% беднейшего населения мира, сталкивающегося с нехваткой продовольствия и последствиями изменения климата. А ведь эти территории играют ключевую роль в глобальных продовольственных системах и являются основой национальных экономик, обладая значительным потенциалом. При надлежащей поддержке сельские производители могут стимулировать рост, снижать бедность и укреплять продовольственную безопасность на местном уровне. Семейные денежные переводы оказывают непосредственное влияние на жизнь 1 миллиарда человек, как отправителей, так и получателей. Таким образом, отдавая должное труду мигрантов, Международный фонд сельскохозяйственного развития при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН инициировал учреждение новой международной даты. Мероприятия в рамках этого дня помогают обратить внимание на тот важнейший вклад, который мигранты вносят в улучшение жизни миллионов домашних хозяйств, общин, а также целых стран и регионов. В этот день ООН также призывает правительства, представителей частного сектора, а также неправительственных организаций и всех членов общества в целом посредством индивидуальных и коллективных действий добиваться максимальной эффективности денежных переводов. Сегодня отмечается Международный день африканского ребенка. Ежегодно 16 июня по инициативе Организации Африканского Единства в мире отмечается Международный день африканского ребенка, известный также как День защиты детей Африки. Впервые праздник был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни. Дата Международного дня африканского ребенка была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга, Соуэта, с требованием повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке. Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны. В течение двух следующих недель более 100 человек были убиты и более 1000 получили ранения. Официальные данные сообщают, что с 16 июня 76 по 28 февраля 77 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6000 человек. С 2011 года на мероприятиях дня было решено уделять особое внимание бедственному положению детей-беспризорников, число которых на континенте по некоторым оценкам составляет 30 миллионов. Термин «дети-беспризорники» довольно часто подвергается критике, но ЮНИСЕФ следующим образом характеризует таких детей. Они живут в городской среде, имеют родителей или других родственников, связь с которыми слаба или отсутствует, вынуждены выживать, отыскивая для этого различные способы. Видят в жизни на улице единственно возможный способ существования. Улица для них заменяет семью и становится местом социальной активности. Они живут с риском для жизни и подвержены многим опасностям. Как известно, дети-беспризорники являются наиболее слабозащищенными детьми в мире. Они многократно подвергаются насилию, эксплуатации, физическому и моральному унижению. Несмотря на усилия и помощь благотворительных организаций, и сегодня существует непреодолимый барьер между законом и действительностью. Именно поэтому международные организации, начиная с Африканского союза и ЮНИСЕФ, ежегодно выдвигают инициативы, устраивают дискуссии с целью приблизить жизнь миллионов африканских детей к человеческой. Сегодня в Ирландии отмечается День Блума. четверг, 16 июня 1904 года, вошел в историю литературы как День Блума. В этот день происходит действие романа «Улисс» ирландского писателя Джеймса Джойса. А название праздник носит в честь главного героя романа – дублинского еврея Леопольда Блума. Есть мнение, что в этот день, 16 июня, состоялось первое свидание Джойса и его будущей жены Норы Барнакл, в связи с чем писатель и решил увековечить этот день в своем произведении. Каждый год 16 июня почитатели романа «Улисс» во всем мире отмечают День Блума. Многие поклонники произведения приезжают в Ирландию, чтобы пройти по маршруту героев романа – Блума и Стивена, совершив свое путешествие по Дублину в Блумсдей. 16 июня 1962 года в башне Мартелла, в том самом месте, где начинается действие романа, был открыт музей Джеймса Джойса. Лишь в 1982 году, в год столетия со дня рождения Джеймса Джойса, в Дублине официально отмечали Блумсдей, после чего масштаб празднований в честь дня стал увеличиваться с каждым годом. Теперь на улицах Дублина можно обнаружить памятник Джойсу и таблички, указывающие, что именно в этом месте проходили пути главных героев «Улисса». В этот день состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио. Терешкова довольно тяжело перенесла полет, однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая. Программу сегодня за 16 июня подготовила Айда Инзаркулова.

Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. США и Иран планируют подписать мирные договоренности 19 июня в Швейцарии. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником переговорного процесса. По его словам, стороны достигли соглашения и на этой неделе проведут серию встреч перед официальной церемонией подписания. Информацию о достижении договоренностей также подтвердил президент США Дональд Трамп. Он заявил о снятии ограничений через проход судов через Ормузский пролив и отметил, что соглашение направлено на снижение напряженности в регионе. Вместе с тем, в МИДе Ирана уточнили, что первоначально планируется подписание меморандума о взаимопонимании, после чего стороны продолжат переговоры по подготовке окончательного мирного соглашения. После достижения соглашения с США, Иран провел ряд дипломатических телефонных переговоров с другими странами. Министр иностранных дел Аббас Аракчи обсудил с главами внешнеполитических ведомств Турции, Ирака, Египта, Саудовской Аравии и Японии условия сделки и ситуацию в регионе. Он подчеркнул ответственность США за выполнение достигнутых договоренностей и заявил о необходимости полного прекращения атак Израиля против Ливана. Стороны договорились продолжить консультации и координацию для сохранения мира и стабильности на Ближнем Востоке. Продолжаются атаки Израиля на Ливан. Число погибших превысило 3700 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики в соцсети X. За последние сутки в результате ударов цехал в Ливане погибло 15 местных жителей. Еще 82 человека получили ранения. При этом интенсивность израильских атак на этой неделе снизилась. На это повлияла недавно достигнутая договоренность между США и Ираном. Тысячи перемещенных лиц воспользовались ситуацией и начали возвращаться в южные регионы страны, которые ранее покинули из-за обстрелов. Отметим, что несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает наносить воздушные удары по Ливану. В Испании зафиксировано рекордное количество заявок на легализацию мигрантов. До закрытия специальной госпрограммы остается 2 недели, а число обращений уже приближается к миллиону. На сегодня ведомство зарегистрировали около 900 тысяч прошений от иностранцев, рассчитывающих получить официальное разрешение на проживание и работу в стране. По данным Министерства по вопросам интеграции, соцобеспечения и миграции, это почти в 2 раза больше первоначальных ожиданий. Около 360 тысяч дел уже приняли к рассмотрению. Прием заявок завершится 30 июня. По мнению властей, новая программа поможет вывести часть мигрантов из теневой занятости и включить их в легальный рынок труда. Эксперты считают такой шаг закономерным, поскольку приток кадров из-за рубежа помог закрыть дефицит сотрудников в ключевых секторах, включая уход за пожилыми и гостиничный бизнес. В Великобритании детям младше 16 лет могут запретить доступ к социальным сетям. В правительстве считают, что такие меры должны защитить несовершеннолетних от вредного контента и общения с незнакомцами в интернете. Ограничения могут коснуться TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и X. Власти также намерены усилить контроль за игровыми и стриминговыми платформами, где дети могут взаимодействовать с неизвестными пользователями. Ожидается, что в силу законопроект вступит весной 2027 года. Напомним, ранее первый в мире запрет на соцсети ввела Австралия. Аналогичную инициативу обсуждают и в ряде других стран. Специалисты в сфере искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и возобновляемой энергетики вошли в число самых востребованных профессий в мире. Такие данные приводят аналитики Всемирного экономического форума на основе исследований крупнейших рекрутинговых агентств. По прогнозам экспертов, к 2030 году цифровая грамотность станет обязательным навыком, а знание принципов работы искусственного интеллекта – важной частью большинства профессий. Одновременно растет спрос на специалистов по машинному обучению, анализу данных, кибербезопасности, а также новых профессий на стыке технологий – тренеров ИИ, промпт-инженеров и экспертов по этике искусственного интеллекта. При этом сохраняется высокий спрос и на квалифицированные рабочие специальности – электриков, сварщиков, сантехников и строителей. Кроме того, из-за старения населения в мире возрастает потребность в врачах, медицинских сестрах, социальных работниках и специалистах по психологической поддержке. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: В эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в ряд документов, регулирующих деятельность администрации президента. Согласно документу, изменения затрагивают реестр государственных и муниципальных должностей, положение об административной администрации главы государства, а также структуру и штатную численность. В частности, в реестр государственных должностей включены новые позиции. Ответственный секретарь комиссии при президенте в составе управления, ответственный секретарь комиссии, руководитель сектора, начальник сектора в составе управления или отдела, главный эксперт администрации президента и государственный инспектор администрации президента. Кроме того, в структуре администрации официально закрепляется новая организационная единица – секретариат. Ранее в перечень структурных подразделений входили управления, отделы, центры и секторы. Также указом утверждена обновленная структура администрации главы государства и внесены изменения в ее штатную численность. Однако сами предложения со схемой новой структуры и количественным штатных единиц в опубликованном тексте документ отсутствует. Указ вступил в силу со дня официального опубликования. С 1 июля Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения начнет проводить массовые рейды по проверке законности пассажирских перевозок. Об этом напомнили в ведомстве. При остановке транспортного средства инспекторы имеют право затребовать у водителя водительского удостоверения, техпаспорт, полис ОСАГО и лист инструктажа и лицензию. Цель проверок – выявить и оштрафовать тех, кто возит людей без официальных документов. Чтобы работать законно, таксисту нужна лицензия. Для физлиц она стоит 500 сомов в год, для компании – 1000 сомов. Оформить ее можно онлайн через мобильное приложение банков и Тундюк. Между тем, в Кыргызстане запущена цифровая система лицензирования деятельности по перевозке пассажиров. Как сообщили Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения, теперь водители такси и юридические лица могут подавать заявление на получение лицензии онлайн через мобильное приложение М-Банк, Эльдик и Тундюк. Для получения лицензии достаточно пройти идентификацию в приложении, заполнить электронные заявления и загрузить необходимые документы. После выдачи лицензии в формате ее данные будут доступны в мобильном приложении в цифровом формате. Напомню, что с 1 июля этого года на физических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров без лицензии, будет наложен штраф в размере 7500 сомов. ГУБДД призывает тех перевозчиков пассажиров своевременно получать лицензии и строго соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики. В Кыргызстане временно ввели предельные цены на топливо, чтобы не допустить их резкого роста. Максимальная цена зависит от региона. Например, цена бензина АЕ-92 не должна превышать 79 сомов 80 тынов за литр. В Таласской области 84 сома 10, 40 тынов в Лейлекском районе. Мера будет действовать до 30 сентября. Одновременно государство предусмотрело субсидии для компаний-поставщиков топлива, чтобы те могли продавать его по утвержденным фиксированным ценам. Также для бизнеса упростили уплату налогов на топливо временно. Разрешили возить нефтепродукты грузовиками, чтобы обеспечить рынок страны. В завершении нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в столице Кыргызстана осадков не ожидается, температура воздуха 30 градусов тепла. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз. Ысык Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, баардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
2: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да. ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
3: канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
4: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичек уланып жатат.
1: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
5: Биринчиде музыка.

0: Birinci Radyo'nun tolkunundan Kıtay Terezi Subtrosu'nun Gezek'teki çağrılışını unuttunuzlar.
1: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы времени в честь начала строительства первого в Кыргызстане завода по производству сейсмоизоляционных компонентов. В мероприятии принял участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Рынтаев. В рамках церемонии было подписано инвестиционное соглашение между министерством и китайской компанией Nanjing Dada Technology Co. Выступая перед участниками мероприятия, Нурдан Рынтаев подчеркнул, что обеспечение сейсмической безопасности и внедрение современных технологий в строительную отрасль входит в число приоритетных направлений государственной политики. Согласно проекту, площадь производственного комплекса составит 6222 квадратных метра. Предприятие разместится на территории действующего института. После ввода в эксплуатацию завод будет выпускать современные сейсмоизоляционные компоненты, предназначенные для повышения устойчивости зданий и сооружений к землетрясениям. По завершении мероприятия министр также ознакомился с работой испытательной лаборатории Республиканского центра сертификации в строительстве. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно с благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова и ЮНИСЕФ запустили национальную кампанию в поддержку грудного вскармливания детей в первые 6 месяцев жизни. Кампания продлится до августа и направлена на расширение доступа к достоверной информации, развитие консультационной поддержки матерей, вовлечение семей и создание благоприятных условий для грудного вскармливания. В реализации инициативы участвуют медицинские учреждения, общественные организации, СМИ, работодатели и лидеры общественного мнения. Как отмечают организаторы, грудное вскармливание способствует здоровому росту ребенка, укреплению иммунитета и поддерживает здоровье матери. Первые информационные материалы уже распространяются через телевидение и социальные сети. Пассажиропоток между Россией и Таджикистаном по итогам 2025 года увеличился на 29,5%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Российской Федерации. В ведомстве также отметили положительную динамику в сфере железнодорожных перевозок. По итогам прошлого года объем грузоперевозок между двумя странами вырос на 18,1% и превысил 2,5 миллиона тонн. За январь-апрель 2026 года объем железнодорожных грузоперевозок достиг 900 тысяч тонн, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с 21 июня планируется запуск пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Душанбе-Москва, что позволит расширить транспортную доступность и укрепить связи между странами. Как сообщили в Минтрансе России, продолжается стабильное сотрудничество и в сфере автомобильных перевозок. На 2026 год стороны предварительно обменялись 1200 разрешениями для выполнения международных перевозок. Отдельное внимание уделяется внедрению цифровых решений. По оценкам российской стороны, использование навигационных пломб и современных технологий позволит сократить сроки доставки грузов до 27%. Также достигнуты договоренности о развитии мультимодальных перевозок между Россией, странами Центральной Азии и Китаем, а также продолжение совместной работы по модернизации транспортной инфраструктуры. В Восточном Казахстане 60 сел до сих пор остаются вне зоны устойчивого интернет-покрытия. В большинстве случаев это небольшие и труднодоступные населенные пункты. Развитию цифровой инфраструктуры там мешают сложный горный рельеф, огромные расстояния и дефицит населения. Особенно остро вопрос стоит в приграничных районах, где качественная связь важна не только для комфорта людей, но и для развития территорий. К примеру, в Зайсане 23 села расположены у самой границы. Из них 6 не имеют полноценного доступа в интернет. Среди них Шалкар, Улькен-Каратал, Джана-Турмус и другие населенные пункты. Жителям трудно получить госуслуги, использовать цифровые сервисы и обучаться дистанционно. Сейчас для этих сел прорабатывают варианты подключения к высокоскоростному интернету. Матчи национальной сборной Узбекистана по футболу на чемпионате мира будут транслироваться в прямом эфире на больших экранах во всех районах Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба хакимията столицы Узбекистана. Для болельщиков организуют открытые зоны просмотра в парках, спортивных комплексах и общественных пространствах города. Для просмотра матчей подготовлено 12 площадок, по одной в каждом районе. Сборная Узбекистана проведет первый матч группового этапа против Колумбии. 18 июня команда сыграет против Португалии, а 28 июня – против сборной Демократической Республики Конго. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио. Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Лето – это пора отпусков, поездок на природу, прогулок под открытым небом и активного отдыха. Однако вместе с солнечными днями и высокими температурами приходит и серьезная нагрузка на организм. Каждый год тысячи людей сталкиваются с последствиями перегрева, обезвоживания и также теплового удара. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, кто много времени проводит на улице. Как понять, что организм уже не справляется с жарой, какие симптомы нельзя игнорировать, сколько воды нужно пить летом, какую одежду выбирать и какие продукты помогут легче переносить высокие температуры, а также как оказать первую помощь человеку, которому стало плохо на солнце. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня со специалистом отдела неинфекционных заболеваний Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Лирой Маданбековой. Добрый день, Лира Исенбековна.
3: Здравствуйте.
2: Вот начались уже такие активные солнечные жаркие дни, да, поэтому мы хотим сегодня побольше информации узнать о том, вообще, каким образом нужно себя все-таки обезопасить в это время. И у меня вот такой первый вопрос. Вот в летнее время, да, мы знаем, что может случиться тепловой удар, солнечный удар, и говорят о том, что кто-то думает о том, что разницы между этими понятиями нет. Но разница между этими понятиями есть все-таки, как выясняется, да? Вот хотелось бы у вас узнать, расскажите вот об этих понятиях.
3: Разница между тепловым ударом и солнечным ударом, конечно, есть. Солнечный удар – это локальное воздействие прямых солнечных лучей именно на головной мозг и на тело человека. И также есть разница в механизме воздействия, проявления перегрева. Главное отличие – солнечный удар, он может возникать исключительно на непокрытую голову или на непокрытые участки тела. А тепловой удар может возникнуть в каком-нибудь маленьком помещении, в общественном транспорте, где нарушена вентиляция, где нету кондиционирования, при скоплении людей. Вот это, и там нарушается терморегуляция организма. Вот там может случиться тепловой удар.
2: Вот. В летнее время что может быть? Ну, естественно, что это очень опасно находиться долгое время на улице, да, когда нет ни тенька, и голова ничто не прикрыта, да, скажем так. Но и тоже одно из таких вещей, когда едешь в общественном транспорте, да, и кому-то душно, кому-то наоборот прохладно, да, вот тоже может вызвать свои какие-то сложности. Мы знаем, что бывают случаи ежегодно, когда людям по разным причинам становится плохо вот именно в летнее время. Расскажите, вот вообще в летнее время как нужно себя обезопасить? Это же все-таки такое особое время, да, когда температура воздуха больше 30 градусов, а то и бывает ближе к 40. Какие рекомендации такие общие вы можете дать?
3: Ну, смотрите, вот сейчас как раз это тот период, вроде бы и начало лета, но температура показывает очень завышенные цифры. То есть организм как бы не готов к таким большим высоким градусам тепла. Что я хотела отметить, что симптомы теплового и солнечного удара, они одинаковые. То есть у человека появляется головокружение из-за расширения сосудов головного мозга. У него может случиться носовое кровотечение, возможно, появится чувство тошноты. Бывает, что доходит и до рвоты, конечно. Многие теряют сознание. Вот это вот именно ключевые моменты солнечного и теплового удара. Это вот схожие симптомы, но это может дойти даже до потери сознания. То есть, опять же, вот как вы отметили, самые такие уязвимые группы – это дети маленькие, люди пожилого возраста, а также люди, у которых имеются хронические заболевания, то есть гипертоники, у которых периодически повышается артериальное давление, они тоже в группе риска именно в такие периоды. Что бы я хотела порекомендовать? Избегать воздействия прямых солнечных лучей именно в период, ну, по времени это вот где-то после 12 дня. Желательно, чтобы этот человек находился в тени или в закрытом помещении, где идет активная конденсация воздуха. Вот. Одевать нужно будет также одежду, которая может прикрыть ваше тело, то есть всю вашу поверхность с длинными рукавами. Также имеет смысл, важное значение ткани одежды, в котором вы ходите. Стоит не пренебрегать хлопчатобумажной тканью. Синтетика, она все-таки не дает телу дышать. Здесь очень важно в жаркую погоду, чтобы тело дышало. То есть там идет повышенное потоотделение. Вот это всему помогает именно хлопчатобумажная одежда. И в первую очередь, которую всем уже это не в новинку будет, одевать головной убор, шляпы, носить какие-то прикрывающие это защиту от солнца, зонты, зонтики, использовать веер можно будет. Вот. И постоянно нужно будет с собой носить воду. Наше население уже привыкает к этому, то есть, потому что у всех есть информация, что здоровый образ жизни – это прежде всего, и питьевой режим сейчас в летнее такое жаркое время – это важный момент сохранить здоровье и не попасть в такую ситуацию, то есть не потерять сознание там. Нужно также соблюдать питьевой режим.
2: Давайте по порядку поговорим о том, что вот вы сказали, когда получаешь солнечный или тепловой удар, может стать плохо, да, может быть головокружение в течение какого-то времени. Вот если вы заметили у себя какие-то симптомы, лучше что сделать? Вот если ты, например, на улице идешь, может быть лучше присесть на скамейку, да, попить воды. Что нужно сделать, потому что вот кто-то может пренебречь какими-то правилами, да, а потом сразу получается потерять сознание, чтобы до такого не довести.
3: Безусловно, надо быть внимательным к себе, прислушиваться к своему состоянию, потому что оно возникает неожиданно, и это может начаться с головокружения, то есть онемение конечностей, может быть, онемение рук, ног, это вследствие расширения сосудов. Потом надо будет присесть и отойти, где меньше солнечное отражение, то есть надо будет в тенечек отойти или зайти в какое-нибудь здание, которое поблизости находится. Вот. И если вы уже чувствуете, что теряете сознание или усиливается головокружение, надо попросить рядом человека, который проходит, и нужно будет обратиться за помощью, потому что вы один можете не справиться в такой ситуации. И обратиться к добрым людям за помощью.
2: Угу. Вот вообще часто бывают такие случаи, когда люди, получается, вот, теряют сознание, да, и вот часто это тоже может быть связано и с имеющимися, правильно, заболеваниями у человека.
3: Естественно.
2: Вот поэтому именно говорят часто, чтобы именно пожилые люди, да, тоже чаще оставались дома.
3: Хотелось бы сказать, все, кто имеют какие-то хронические заболевания, в то же время и пожилые люди наши, желательно оставаться дома, конечно. Все свои активные дела, всю свою активность стараться сделать с утра пораньше, пока солнце не такое активное, до первой, ну, сделать это все в первую половину дня. И вообще в летнее время, конечно, не надо активность какую-то проявлять, то есть не надо активизироваться, особенно пожилым людям. Также хотелось бы сказать мамам маленьких деток, вот мы часто видим, что с новорожденными буквально детками несколько месяцев там ребенку, или ребенок только начал ходить, они все вот гуляют на улице в открытую. И часто видишь, что ребенок не покрыт, то есть панамки нету, шляпки нету. Даже если ребенок будет одет по правилам и даже в панамке, сейчас такое солнечная активность, это солнечный удар, это очень серьезная вещь. Поэтому, конечно, выходите на улицу после 4 часов дня. До 12 можно активизироваться. Но даже вот этот вот загар, который мы можем получить в такой период времени, с 12 до 4, до 5, во время активного этого период солнечной активности, угу, даже это может послужить для ребенка, для старых людей, для людей, у которых здоровье не, со здоровьем есть проблемы, может дать какое-то осложнение. Вот. И я бы рекомендовала, в общем, самый период пекла, вот этот период, оставаться в здании или дома. Планируйте свои дела в первую половину дня. Старайтесь находиться все время в проветриваемом помещении. В общественном транспорте тоже очень много случаев бывает сейчас. Давка, вот это излишнее количество людей. Там не все автобусы у нас, как бы кондиционеры работают. Открывают окна. Если такое уже случилось, надо будет такая ситуация, кажется, что надо будет оказывать первую помощь этому человеку. Поэтому планируйте свой день.
2: Угу. Первая помощь, вообще в чем она заключается, если ты увидел, что человеку стало плохо, помимо того, что нужно постараться принести воды, да, что лучше делать, посадить человека, приложить, может быть, что-то холодное, может быть, водой помыть там руки, да, открытые части тела, что вы можете посоветовать?
3: Если рядом человеку стало плохо или вам самому стало плохо, вот в такой период, есть такие рекомендации. Если тебе стало плохо, опять же говорю, тактика чуть-чуть иная. Угу. То есть надо будет присесть, чтобы не упасть. Желательно, даже если рядом у вас находится дерево, присесть под тенечек, под деревом и попросить помощи. Если вы теряете сознание, угу, тоже какими-то знаками дать знать проходящим или рядом людям, что вы теряете сознание. Вот. А если рядом кому-то стало плохо, ну, по необходимости, где бы этот человек находился, может быть, это на улице, надо его положить на землю, угу, чтобы он прямо лежал. Если у него, вот вы определяете, что он побледнел, что у него повышенное потоотделение, это признаки солнечного удара. Вот. Сразу обливать холодной водой это тоже нельзя, это неправильный метод. Воздействие холодной воды, он приводит к экстренному сужению сосудов. Угу. Вот. И надо полить его водой, конечно, и дать выпить воды. Не в больших порциях, а несколько глотков температуры воды, не холодной, вот комнатной температуры желательно. Угу. Даже нельзя давать очень сильную с морозильника воду, сильно холодную, остуженную воду тоже нельзя давать, когда оказываете первую помощь. Потому что, опять же, повторяюсь, он может привести к спазмам сосудов, и, может быть, после этого даже возникнуть заболевание горла, там воспаление, тонзиллит, может быть, случится. Вот. Положить на ровную поверхность человека, облить его максимально водой, то есть верхнюю лицо, там открытые части тела. Если есть какой-то платочек, намочить этот платочек, можно подложить под затылок этого человека, чтобы охладить вот эту часть его головы. На лоб положить мокрую тоже тряпочку какую-нибудь, дать несколько глотков воды и приподнять, чуть-чуть приподнять ногу. Если человек потерял сознание, надо его обязательно положить на бок. То есть его повернуть на бок, чтобы у него не было там западения языка, или если у него тошнота и случится рвота, чтобы он не поперхнулся уже своими рвотными массами. И если вы увидели такой случай, немедленно нужно будет вызывать скорую помощь. Потому что это очень серьезное состояние. У кого-то может быть, вы же не можете там померить давление или оценить, повысилось давление у этого человека или понизилось. Да. Но самая элементарная человеческая помощь заключается в этом. Вот в том, что я сказала. И вызываем 103.
2: Хорошо. Вот про кровотечение тоже хотелось бы узнать. Вот в летнее время, если кровотечение у ребенка, у взрослого, вообще о чем это говорит? Это тоже говорит о том, что много времени провел, да, чаще всего?
3: Ну да, носовые кровотечения – это тоже частые случаи. Это, опять же, как причина солнечного удара и как причина теплового удара. То есть это или расширение сосудов носовой полости, сухость носовой полости может привести к этому, а также вот такое грозное состояние – это подъем артериального давления. То есть у человека расширение сосудов. Если он имеет какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, это чревато очень большими осложнениями, поэтому опасностью. Поэтому максимально нужно определить, если человек в сознании и может разговаривать, надо с ним спросить и побеседовать, какие ощущения у него, была ли у него до этого такая проблема, потерял ли он сознание, может быть, это у него какие-то симптомы его хронических заболеваний, может быть, это действительно влияние солнечных лучей, жаркой погоды. И надо будет спросить, есть ли у него давление, часто поднималось давление, принимает ли этот человек свои препараты, есть ли у него с собой какие-то свои лекарственные средства, которые он, может быть, забыл принять. Вот это все, но это очень много таких действий. Но не профессионал, что он может сделать? Опять же, если носовое кровотечение, надо приложить на переносицу носа какой-нибудь холодный, опять же, платок, намоченный в холодной воде. Если у вас есть бутылка с холодной водой рядышком, надо приложить на переносицу носа. И держать двумя пальцами, прижать крылья носа и подождать 10-15 минут. Если в течение этого времени, 10-15 минут, кровотечение не прекращается, опять же, надо будет вызывать скорую помощь, потому что надо определить причину. Вот такие элементарные рекомендации, которые может человек использовать.
2: Да, я просто слышала тот факт, что если у человека идет кровотечение, да, будь он на улице или дома, мы привыкли обычно закидываем голову наверх, чтобы остановить, но говорят, что на самом деле лучше такого не делать.
3: Да, в случае носового кровотечения человек должен наоборот сидеть. Надо его посадить и наклонить голову. И опять же провести те рекомендации, вот также крылья носа прижать, постараться и приложить какой-нибудь холод и подождать. Может быть, в течение 10 минут он должен остановиться, но если он продолжается, надо вызывать скорую помощь. И опять же, имеет очень большое значение цвет крови, который вот носового кровотечения. У кого-то она может быть алого цвета, у кого-то темно-красного цвета, поэтому надо прибегать к помощи медиков.
2: Хорошо. Вот вы немного упомянули про одежду, да, которую лучше одевать. Вот мы знаем, что наоборот, в летнее время многие стараются одевать меньше одежды, да, шорты, вот какие-то майки, топики. Вот и тогда тоже говорится часто, что тело может наоборот перегреться. Вот какие еще советы по одежде вы можете дать?
3: Наверное, надо будет наоборот максимально закрыться. И я хотела бы сказать еще как метод защиты от солнца использование солнцезащитных кремов, которые не так агрессивно воздействуют на кожу, потому что открытая одежда, она всегда подвергается большая площадь воздействия солнечных лучей. Я в первый раз уже говорила вначале, что лучше носить одежду с длинными рукавами. И одежда должна быть максимально состоять из хлопчатобумажной натуральной ткани. Желательно, конечно, не раздеваться, то есть не максимально как-то открывать зону это, доступа солнечных лучей. Наоборот, надо закрывать, потому что это чревато солнечными ожогами. Постоянные, периодически регулярные такие ожоги или загары приводят тоже к осложнениям. Это может быть вызвать даже онкологию, рак кожи. Какие-то вот эти ожоги, они могут и не сразу заживление. У кого-то аллергия на солнечные лучи есть, о котором человек может знать. И я считаю, что в такую погоду надо максимально закрываться.
2: Хорошо, а вот рекомендации по питанию, да, в летнее время часто хочется, кому-то хочется меньше есть, да, кто-то продолжает есть такую более тяжелую, да, или может быть жирную пищу. Вообще, какие рекомендации по еде даются и тоже как, что лучше, как бы их, что лучше есть, как это все соблюдать? Естественно, по питью нужно стараться пить как можно больше воды, да?
3: Да, и желательно пить воду не сильно холодную, остуженную, а наоборот теплую или комнатной температуры. Пить нужно не большими порциями, а глотками, чтобы организм мог насытиться этой водой. Также я бы порекомендовала пить побольше зеленого чая, травяные чаи. Они тоже очень благотворно влияют на организм. Что касается еды, в жаркий период у людей не такой уж повышенный аппетит. Они не могут очень много там съесть, но желательно есть, конечно, легкую пищу. И обед должен быть легким, но побольше, конечно, соблюдать питьевой режим.
2: И вопрос еще про занятия спортом, да, активностью. Вот, например, многие, кто занимается в спортивном зале, там, естественно, держится такая хорошая температура, прохладная, да, чтобы было комфортно заниматься. Но потом, когда выходит, это тоже как перепад температур. И те, кто тоже занимаются спортом дома, вот какие советы вы можете дать? Может быть, нужно делать больше перерывов, да? Что нужно делать?
3: Однозначно, спортом тоже надо заниматься, конечно, не оставлять свои привычки занятия спортом, но чуть-чуть нужно ослабить, как сказать, нагрузку на тело, потому что организму очень сложно в такой период перебарывать вот это все. Опять же, первый – это питьевой режим, и нужно соблюдать перерыв между занятиями спортом. То есть не так активно, как ты можешь заниматься осенью или в зимний период времени. Это идет мощная, колоссальная нагрузка на организм, а в первую очередь на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Идет колоссальная нагрузка. Будьте осторожны.
2: Хорошо, я надеюсь, что сегодняшние ваши рекомендации помогут многим людям понять, да, как лучше защитить себя от солнца и что нужно делать и что не делать в жаркое время года. А я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» приняла участие специалист отдела неинфекционных заболеваний Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Лира Маданбекова. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.

Здравствуйте, на Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И сегодня в фокусе нашей программы. У природы нет плохой погоды. Синоптики обещают на этой неделе жару и в то же время дожди. Поддержка предпринимательства, развитие современных технологий и совершенствование налоговой системы страны. В Кыргызстане вводят налоговые каникулы для IT-специалистов, стартаперов и блогеров. Льготный налоговый режим поможет предпринимателям направлять больше средств на развитие бизнеса, внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше внимание, и хотелось бы перейти к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Поговорим мы сегодня о погоде. Но на самом деле поговорим о погоде. Почему? Потому что вопрос погоды, он всегда интересовал наших уважаемых радиослушателей, и поэтому какая будет погода, интересует не только меня, интересует не только Эрмека, интересует и всех наших уважаемых радиослушателей. И поэтому мы к этой теме сегодня обращаем ваше особое внимание, уважаемые радиослушатели. Почему? Потому что на дворе июнь месяц, и хотелось бы, конечно, поинтересоваться, а какая погода будет на этой неделе. Как я уже проанонсировала, синоптики обещают на этой неделе не только жару, но и также дожди. Сегодня мы чуть попозже свяжемся с представителем Кыргызгидромета, который объяснит и расскажет нам о том, какая погода ждет нас на этой неделе. Кстати, как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории Чуйской области, местами в Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. В высокогорных районах возможен снег. Поэтому какие причины для этого способствует, мы сегодня и будем говорить в нашей программе. Кстати, международные метеорологические центры предупреждают, нынешнее лето может пройти на фоне развития сильного Эль-Ниньо. Это своего рода климатическое явление, которое влияет на погоду по всему миру. Оно способно усиливать жару, менять режим осадков и повышать риск экстремальных погодных событий. Для Европы, США и ряда регионов Азии прогнозы уже говорят о высокой вероятности температур выше нормы. По Центральной Азии данных меньше, но сигналы тоже тревожные. Как сообщается, в Казахстане и Узбекистане синоптики ожидают периоды сильной жары, а Кыргызстан уже сталкивался с продолжительными жаркими периодами

0: центры предупреждают, в ближайшие месяцы в Тихом океане ожидается быстрое потепление, которое может усилить жару, изменить режим осадков и повысить риски экстремальной погоды. Для Кыргызстана отдельного долгосрочного прогноза по Эль-Ниньо пока немного, но данные по Центральной Азии и соседним странам показывают, что регион тоже попадает в зону повышенного риска жаркого лета. Эль-Ниньо – это теплая фаза природного климатического цикла, который развивается в тропической части Тихого океана, и в обычных условиях пассаты гонят теплую поверхностную воду с востока на запад к Индонезии и Австралии. У берегов Южной Америки при этом поднимается более холодная вода из глубины океана, но во время Эль-Ниньо пассаты слабеют, теплая вода смещается обратно на восток, и центральная и восточная части экваториального Тихого океана становится теплее обычного. Это меняет распределение тепла и влаги в атмосфере, а затем влияет на погоду далеко за пределами самого океана. Вот сейчас у нас идет своего рода подложка, которая символизирует погоду. Спасибо огромное нашему режиссеру Бакыту Ашрахманову, что он напоминает нам, что сегодня мы говорим о погоде, и этот вопрос каждый день волнует нас. На самом деле, когда я собираюсь на работу, я всегда выглядываю в окошко и смотрю, будет ли дождь или нет. Почему? Потому что я такой человек, который очень люблю дожди и грозы. Я, конечно, понимаю, что это чревато. Почему? Потому что если будет много дождей, много гроз, то возможны и селевые явления. Поэтому на самом деле волнует вопрос, какова будет погода в июне месяце, что будет дальше. И сейчас мы будем об этом, конечно, говорить.
1: Да, и у нас на прямой связи с ведущим специалистом Кыргызгидромета Габит Тюлюбеков. Габит, здравствуйте. Мы хотели бы вот у вас спросить по поводу прогноза погоды, который ожидается в ближайшие дни. Наверное, вы расскажете нам подробно о том, какая погода ожидается в ближайшие три дня. Мы знаем, что Кыргызгидромет дает такой точный прогноз на три дня. Вот какая погода ожидается в ближайшие дни в Кыргызстане? Может, по регионам пройдетесь и в целом в столице нашей страны?
2: 17 июня ночью местами по Баткенской и Сикульской области и в пригорных горных районах Джалабадской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. По остальной территории без осадков. 17-го днем мы ожидаем на большей части территории по всей республике кратковременные дожди, грозы. 18 июня ночью местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской областях кратковременные дожди, грозы. По остальной территории без осадков. И 18 июня днем ожидаем также на большей части территории по всей республике кратковременные дожди, грозы. И 19 июня ночью у нас местами кратковременные дожди, грозы по всей республике. И 19 июня днем также на большей части территории по всей республике.
1: Если говорить вот по регионам страны, у вас есть такие какие-то коэффициенты, вот данные, вот какая погода ожидается в регионах нашей страны, потому что очень много людей слушает и в регионах нашу радиостанцию. Может быть, вы пройдетесь по нашим регионам?
2: Вот, когда я говорю, что на большей части территории, это ожидается по всей территории республики. То есть и Ошская область на большей части, и Джалабадская область, по всей территории.
1: Если вот отмечать вот прогноз погоды, который вы даете на ближайшие три дня, я так понимаю, что впереди у нас ожидает такая дождливая, да, неделя, больше будет осадков у нас в стране.
2: Да.
1: Ну, подробно вы можете как бы еще рассказать, вот как вы составляете прогноз погоды в данное время, да, если вот учитывать столицу Кыргызстана. Здесь, в Кыргызстане, тоже будет дожди, или все-таки вот мы сейчас наблюдаем за окошко, немного солнце, так сказать, ушло за облака, и, возможно, сегодня тоже синоптики давали прогноз о том, что будет дождь.
0: Ну, как вы составляете прогноз,
2: да,
0: вы,
2: Габит... Также давали дождь.
0: Давайте, Габит, подождите.
2: Вас интересует, как прогноз наш составляется?
1: Нет, или... по Бишкеку хотели узнать сначала, по Бишкеку.
2: А по Бишкеку прогноз погоды, да? По Бишкеку 17 июня ночью без осадков. На сегодня оставляли во второй половине дня возможен дождь. Потом 17 ночью без осадков. Завтра днем возможен кратковременный дождь, гроза. 18 июня ночью без осадков. Днем также возможен кратковременный дождь, гроза. 19.

0: июня ночью без осадков и днем возможен кратковременный дождь, гроза. То есть, видите, ночью без осадков идет, а на день возможен кратковременный дождь, гроза на все дни.
1: А если учитывать вот юг нашей страны, мы знаем, что на юге всегда у нас жарче, чем здесь на севере. Ошская область, вот город Ош, южная столица. Там какая температура воздуха ожидается в ближайшие дни? Потому что мы знаем, что сейчас сезон, когда поспевают разные ягоды, фрукты. И от того, что будет ли солнечно, жарко, либо дождливо, тоже зависит от сбора урожая. Какова ситуация вот на юге нашей страны?
0: На юге страны по городу Ош прогноз такой же, как и по Бишкеку, 17-19 ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза и небольшое понижение температуры идет. То есть если на завтра прогнозируем 34-36 градусов, то на 18 уже на 2 градуса понижает, 32-34 даем. И на 19 идет еще понижение небольшое, 31-33, но все равно ниже 30 не опускается.
1: А скажите, вот в целом, если говорить о территории Кыргызстана, может быть, на примере нашей столицы, часто, когда мы читаем прогноз погоды, говорят, что ветер может быть западный, юго-восточный. От направления ветра эта погода меняется, и вот и в основном какой у нас дует ветер?
0: В основном у нас дует ветер западный, потому что большинство запада приходит, а если будет дуть восточный, то Бишкек нагревается. Оттуда с востока более теплый воздух идет.
1: А сам процесс вот определения погоды, как он проходит? Вот расскажите, вот как, например, сегодняшнюю погоду, насколько я понимаю, где-то в час дня, уже на завтра появляется новый прогноз погоды, и как вот вся процедура определения погоды происходит?
0: Составляет предварительный прогноз погоды дежурный синоптик, приходит с утра на смену, составляет прогноз, потом приходит заведующий отдела, уже идет обсуждение прогноза. После обсуждения прогноза уже итоговый прогноз выпускается и... Все. После всех обсуждений с начальством уже выпускается прогноз.
1: А это какое-то оборудование, да, у вас специальный компьютер, да, определяет? Или мы знаем, что очень много станций есть вот вокруг Бишкека, например, которые определяют вот прогноз погоды в том или ином районе города, либо вот в селе Байтик, я не знаю, сколько у вас станция есть. В целом, вот как сбор информации происходит, вот, на каком оборудовании, как оборудование само выглядит, насколько оно, может быть, достоверно дает прогноз погоды?
0: Оборудование, они дают только фактическую погоду, то есть где, какая погода в данный момент. Вот в селе Байтик, если идет дождь, то они передают дождь. То есть фактическую погоду только дают. А по прогностическим у нас много моделей есть. Там европейские модели, российские модели, японские, потом наши есть в РФ. И смотря на эти модели, уже анализируем и выпускаем прогноз погоды.
1: Габит, вот такой вопрос у меня. Зачастую, когда вот читаешь прогноз погоды, да, вот вы говорите, что временами ожидается осадки в столице Кыргызстана, в Бишкеке, либо на Иссык-Куле, вот часто говорят, кратковременные дожди, грозы. Но порой, как бы, некоторые люди, может быть, которые ориентируются вот на прогноз погоды Кыргызгидромета, говорят, что вот вроде Кыргызгидромет дает дождь, но его нету. Почему такое происходит? Или вы как бы даете те данные, которые возможно будут, а насколько вот эта точность дождя, либо там сильной жары, это не слишком, может быть, такая достоверная информация, тяжело это определить. Потому что зачастую вот мы даже ждем, да, 3-4 дня дождь должен был идти, а его нету, а потом он на пятый день идет.
0: Да, сейчас такой сезон просто, то что жара, и от этой жары все время локальные дожди образуются. И модели прогнозируют дождь практически на каждый день. То есть не дать его мы не можем. Сейчас такой сезон, что...
2: Габит, а у меня вот такой вопрос. Я вот, когда с вами Ермек связывался, дело в том, что вот я сделала ссылку на то, что вот международные метеорологические центры сейчас предупреждают, что нынешнее лето может пройти на фоне резкого развития сильного Эль-Ниньо. Да? Но вам, наверное, не нужно говорить, что это такое особенное климатическое явление, которое влияет на погоду по всему миру. Скажите, пожалуйста, вот вы как синоптик, или, может быть, вы как группа синоптиков, вообще разбирались, каково будет влияние этого климатического явления, чего ожидать нынешним летом и вообще, что это значит для нашей страны? Насколько это явление может повлиять на Кыргызстан?
0: Ну, насчет вот этого Эль-Ниньо не знаю. Прогноз у нас только на месяц есть прогноз. Могу его вам зачитать тоже.
2: Ну, давайте вы не зачитаете, а просто ознакомите наших радиослушателей. Почему? Потому что я всегда говорила и говорю, что вопрос погоды – это всегда актуальный вопрос, который волнует нас каждый день. Вот я говорю, еще раз хочу повториться, что когда я выхожу утром на улицу, я всегда смотрю за окном, идет ли дождь, идет ли снег, какова погода, дует ли ветер. Почему? Потому что какая погода будет сегодня, завтра и вчера, на самом деле нас всегда волновал. Какая будет погода?
0: Ну, везде идет повышение температуры, мы тоже прогнозируем повышение, то есть дальнейшее.
1: Ну, вот то, что вы хотели зачитать, пожалуйста, можете зачитать, да, вот какая погода, раз речь зашла об этом.
0: Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус и 1,5 выше нормы. Месячное количество осадков ожидается около климатической нормы. То есть это на июль. Угу, угу.
1: Хорошо, большое спасибо вам за информацию. Вы подробно рассказали нам о том, вот, какая погода ожидается в ближайшие дни у нас здесь, в Кыргызстане. И в ближайшие 3 дня у нас на прямой связи был сотрудник Кыргыза Гидромета, а точнее ведущий специалист данного учреждения, который дает нам прогноз погоды, на который мы всегда ориентируемся для того, чтобы знать, какая погода ждет в столице Кыргызстана, либо уже на Иссык-Куле, потому что мы знаем, что турсезон набирает обороты, и очень многих интересует о том, какая будет погода, например, в Иссык-Кульской области, в Чолпанате, Бустыри и так далее. У нас был ведущий специалист Кыргызгидромета Габит Тюлюбеков. Говорили о том, что у природы нет плохой погоды, синоптики обещают жару, и в то же время пойдут у нас дожди. Что ж, прогноз погоды очень такой важный момент в вопросе того, насколько нужно быть готовым к тому сезону, летнему сезону. И сейчас мы говорим о том, что какая погода будет в ближайшие дни, и сейчас мы рассказали об этом более подробно. Прогноз погоды по Кыргызстану был на 16 июня. Вот Кыргызгидромет сообщает, что местами Волжская, Джалабадская, Нарынская областя кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 18-23, днем до 32-37, в Талаской области ночью 13-18, днем до 28-33 градусов. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 20-25, днем воздух прогреется до 38 градусов. В Иссык-Кульской области ночью от 11 до 16, днем 23-28, Нарынской 9-14, днем 24-29 градусов. В курортной зоне Чолпаната ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25. Температура воды у побережья озера Иссык-Куль, у северного побережья озера Иссык-Куль температура воды 14 июня была 21,5, 15 июня утром от 19 градусов тепла. В Бишкеке температура воздуха 20 и 22 градуса, а уже днем воздух прогреется до отметки плюс 34, плюс 36 градусов. Вот такая летняя и жаркая погода ожидается впереди у нас. Что касается вопроса жары и потепления, вот выше Ирина отмечала по поводу такого явления, как Эль-Ниньо, на самом деле это влияет и на другие регионы. Мы знаем, что европейская часть нашей страны Европа очень часто сейчас так сказать, страдает от жары. Вот даже турнир теннисный Ролан-Гаррос проходил под 40 градусов. Многие теннисисты получали такие тепловые удары. Это тоже как-то влияет не только на людей, но и на спортсменов в первую очередь, когда они играют вот на открытом воздухе. Продолжаем программу «Кыргызстан». Сейчас у нас выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу. В эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона, я Эрмек Актанов. На Иссык-Куле продолжаются работы по очистке озера от мусора и рыболовных сетей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Очередные очистные мероприятия были проведены в селе Бостыри Иссык-Кульского района. По итогам рейда с дна озера было собрано и доставлено на берег около 760 килограммов различных бытовых отходов. Помимо мусора был обнаружен затонувшийся катамаран, который также был вытащен на берег. МЧС призывает всех граждан и отдыхающих бережно относиться к природе и не загрязнять озеро Иссык-Куль. Программа предоставления беспроцентных кредитов для успешных участников проекта «Социальный контракт» запущен третий раз. Об этом в эфире Биринчи радио сообщила ведущий специалист Управления по подготовке решений в сфере содействия занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гульмайрам Автандильгызы. По ее словам, размер беспроцентного кредита составляет до 200 тысяч сомов, и при этом до 100 тысяч сомов граждане могут получить без предоставления залога и поручителей. С этой недели во всех региональных управлениях участники «Социального контракта» могут обращаться за беспроцентными кредитами в государственные банки Аилбанк и Эльдикбанк. Максимальная сумма кредита составляет до 200 тысяч сомов. Если сумма не превышает 100 тысяч сомов, она выдается без залога и поручителей. При получении свыше 100 тысяч сомов требуется поручитель и залоговое обеспечение. Основное требование – отсутствие других действующих кредитов и чистая кредитная история. Срок кредита составляет 3 года. В течение этого периода заемщики возвращают только основную сумму без процентов, которая покрывается государством, пояснила представитель министерства. Напомню, что программа «Социальный контракт» направлена на поддержку малообеспеченных семей и помощь им в открытии собственного дела. В рамках программы семьи заключают соглашение с государством и обязуют направить полученные средства на предпринимательскую деятельность или другие источники дохода. Цель программы не просто предоставление социальной помощи, а создание условий для повышения самостоятельности граждан и улучшения их жизненного уровня. Кабинет министров утвердил изменения в правила прохождения обязательных медицинских осмотров для работников декретированных профессий отдельных категорий граждан. Главное нововведение – перевод медицинских осмотров и медицинских книжек в цифровой формат. Согласно постановлению, результаты лабораторных и функциональных исследований будут формироваться, передаваться и храниться в государственных цифровых системах здравоохранения в электронном виде. Кроме того, результаты обязательных медосмотров будут оформляться в электронной медицинской книжке. Организация и проведение таких осмотров также будет осуществляться с использованием цифровых платформ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. При этом бумажные медицинские заключения, выданные до 1 сентября 2026 года, сохраняют свою силу до окончания срока их действия. Изменения касаются работников так называемого контингента, сотрудники сферы общественного питания, торговли, образования, здравоохранения, коммунальных и других отраслей, для которых обязательны регулярные медицинские осмотры. С 1 июля Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики начнет проводить массовые рейды по проверке законности пассажирских перевозок. Об этом напомнили в ведомстве. При остановке транспортного средства инспекторы имеют право затребовать у водителя водительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО, лист инструктажа и лицензию. Цель проверок – выявить и оштрафовать тех, кто возит людей без официальных документов. Чтобы работать законно, таксисту нужна лицензия. Для физлиц она стоит 500 сомов в год. Для компании 1000 сомов. Оформить ее можно онлайн через мобильные приложения банков и приложение Тюндюк. Кыргызстане временно ввели предельные цены на топливо, чтобы не допустить их резкого роста. Максимальная цена зависит от региона. Например, цена бензина А92 не должна превышать 79 сомов 80 тиынов за литр в Талаской области и 84 сома 40 тиынов в Лилекском районе. Мера будет действовать до 30 сентября. Одновременно государство предусмотрело субсидии для компаний-поставщиков топлива, чтобы те могли продавать его по утвержденным фиксированным ценам. Также для бизнеса упростили уплату налогов на топливо и временно разрешили возить нефтепродукты грузовиками, чтобы обеспечить рынок Кыргызстана. В администрации президента под руководством главы Кабмина Адылбека Касымалиева прошло 10-е заседание межведомственной комиссии по дебюрократизации системы государственного управления, на котором рассмотрены результаты проводимой работы и обсуждены новые инициативы. По словам председателя Кабинета министров, продолжается системная работа по повышению эффективности системы государственного управления и устранению бюрократических барьеров. Начиная с марта прошлого года на основе инициатив, разработанных Министерством юстиции, Национальным институтом стратегических инициатив и другими государственными органами, межведомственной комиссии дано около 300 поручений. Проводимая реформа охватывает как центральные государственные органы, так и систему местного управления. Адылбек Касымалиев отметил некоторые результаты, достигнутые в рамках дебюрократизации. Количество разрешительных документов сокращено с 905 до 439, из которых по 199 принимаются меры по оптимизации и упрощению процедур их выдачи. По проекту «Электронный аудит» сроки проверок сокращены с 2 недель до 3 дней, оптимизированные формы официальной статистической отчетности, продлены сроки необходимости подтверждения инвалидности, что уменьшает административную нагрузку на лиц с инвалидностью, отменен запрет на осуществление частными медорганизациями деятельности в сферах онкологии, паллиативной помощи, медицинской реабилитации, предусмотрена возможность получения вакцинации в частных клиниках, упрощена регистрация лекарств, прошедших проверку ведущими мировыми регуляторами. Указано, что активная работа по устранению излишних бюрократических барьеров не должна останавливаться. Чиновники не должны ждать рекомендаций межведомственной комиссии, а самостоятельно выступать с инициативами, разрабатывать и реализовывать соответствующие меры. Кроме того, участники заседания обсудили вопросы совершенствования налогового администрирования, развития системы электронного документооборота, оптимизации процессов в сферах образования, здравоохранения и ряд других вопросов. Министерство иностранных дел Кыргызстана напоминает, что в законодательство Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие усиление ответственности за нарушение иностранцами и лицами без гражданства требований, связанных с прохождением медосвидетельствования. МИД предостерегает потенциальных трудовых мигрантов о том, что в частности за отказ или отклонение от исполнения установленной в России обязанности пройти медицинское освидетельствование, если эти действия и бездействия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрен административный штраф в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России, либо без такового. В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок нарушителю назначается штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа с обязательным административным выдворением за пределы России. Отметим, что законодательство России также предусмотрено административная ответственность за нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан, а также уголовная ответственность за подделку и сбыт поддельных официальных документов, подтверждающих отсутствие заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих. С 1 сентября 2026 года иностранные граждане, планирующие находиться на территории Российской Федерации более 90 календарных дней, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда. МИД настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики, планирующим пребывание в России свыше 90 календарных дней, а также иным категориям граждан, на которых распространяются указанные требования, принять во внимание данные изменения и неукоснительно соблюдать законодательство страны, требования пребывания в избежание административных и уголовно-правовых последствий. В Бишкеке 16 июня на участок улицы Кыргызской от улицы Садаева до Малого Чуйского канала будет временно закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ. По ее словам, после завершения работ до Малого Чуйского канала отдельные участки дороги будут поэтапно закрываться вплоть до Северной объездной дороги. Просим водителей заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути движения. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в Бишкеке осадков не ожидается. Температура воздуха 34-36 градусов.
3: Первое информационное радио. С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
1: Садыр Джапаров дал старт строительству железной дороги Балахчи-Тамчи-Чолпан-Ата. Протяженность новой железнодорожной линии составит порядка 86 километров. Проектом предусмотрена интеграция железной дороги с международным аэропортом Исыкуль. В результате на побережье Исыкуля будет создан современный мультимодальный транспортно-логистический узел. По предварительным расчетам, после выхода на полную мощность проект сможет обеспечить перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. После ввода железной дороги в эксплуатацию будет создано свыше 200 постоянных рабочих мест. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
4: Садыр Джапаров 14 июня в ходе рабочей поездки в Исыкульскую область принял участие в церемонии закладки капсулы в строительство железной дороги Балахчи-Тамчи-Чолпан-Ата. Строительство данной дороги позволит увеличить объемы перевозок сырья и промышленной продукции, повысить транспортную доступность регионов, сократить логистические издержки и значительно усилить интеграцию национальной железнодорожной системы. Именно как логическое продолжение этих достижений сегодня можно с полным основанием говорить о начале строительства железной дороги Балахчи-Тамчи-Чолпан-Ата, отметил в своей речи президент. Он также сказал о том, что объем грузоперевозок и пассажиров жиропотока за последние годы увеличился.
5: По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 37 миллионами тонн в 2021 году. Это один из лучших показателей за всю историю отечественной железнодорожной отрасли. За тот же период количество пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным транспортом, увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч человек в 2022 году. Рост составил 70%. Такая динамика свидетельствует об улучшении деятельности отрасли и расширении роли железной дороги в транспортной системе страны.
4: Президент рассказал о том, как будет реализован данный проект.
6: В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию — свыше 200 постоянных рабочих мест. Протяженность новой железной дороги составит порядка 86 километров. Именно как логическое продолжение этих достижений, сегодня можно с полным основанием говорить о начале строительства железной дороги Балыкчи-Тамчи-Чолпан-Ата. Проектом предусмотрено интеграция железной дороги с международным аэропортом Иссык-Куль. В результате на побережье Иссык-Куля будет создан современный мультимодальный транспортно-логистический узел. По предварительным расчетам, после выхода на полную мощность, проект сможет обеспечить перевозку до 5 миллионов тонн грузов. Кроме того, надеюсь, что по мере развития инфраструктуры и активизации экономики региона, этот показатель будет и дальше увеличиваться.
4: Особую значимость проекту придает то, что он учитывает масштабные инвестиционные инициативы, реализуемые сегодня на побережье Исыкуля. По информации специалистов, новая железнодорожная линия расширит возможности перевозки пассажиров и грузов, а также внесет значительный вклад в развитие внутреннего туризма. Своим мнением по этому вопросу поделился заслуженный строитель Кыргызской республики Джамшетбек Халилов.
7: Сколько в стране будет построено дорог, автомобильных, железных дорог, настолько и будет развиваться экономика страны. Строительство железной дороги быстро окупит себя. Не нужно будет долго ждать прибыли. Как только достроят железную дорогу Балыкчи-Тамчи-Чолпан-Ата, мы сразу увидим результаты. Я очень обрадовался этой новости. Надеюсь, что строительство будет завершено успешно.
4: Отметим, что во время поездки и закладки капсулы Садыр Джапаров подчеркнул, что реализация данного проекта станет важным шагом в развитии экономики, туризма и транспортной инфраструктуры Кыргызстана и выразил уверенность, что новая железнодорожная линия будет способствовать развитию регионов и откроет новые возможности для будущих поколений. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио.
1: Продолжаем наш выпуск. Напомню, что в эфире программа «Кыргызстан», и следующий материал касается Национального статкомитета, который даст нам результаты экономического развития Кыргызстана.
4: По итогам января-мая 2026 года, по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем валового внутреннего продукта по предварительной оценке составил 781 миллиард 61,4 миллиона сомов. По сравнению с январем-маем 2025 года он увеличился на 12,2%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики Зайнедин Жумалиев. Он представил информацию по итогам социально-экономического развития республики за 5 месяцев этого года.
8: Объем валового внутреннего продукта в январе-мае 2026 года по предварительной оценке составил 781 миллиарда сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 12,2%. При этом на рост ВВП повлияло увеличение объемов отраслей товарного производства, сферы услуг, а также налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлось на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем его объеме составят 51,1%. Доля промышленности составила 20,8%, сельское хозяйство 4,3%, строительство 7,5%, а также доля налогов на продукты составила 16,3%. Объем промышленной продукции в январе-мае 2026 года составил более 374 миллиарда сомов и по сравнению с январем-маем прошлого года увеличится на 14,4%. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства в январе-мае 2026 года составил 95,5 миллиарда сомов и увеличился на 3,7% за счет роста продукции животноводства.
4: В январе-мае текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 4,8%. Повышение потребительских цен и тарифов в январе-мае текущего года наблюдалось во всех регионах республики. Зайнедин Жумалиев отметил, что объем внешней и взаимной торговли республики товарами в январе-апреле этого года составил 4,8 миллиарда долларов США и по сравнению с январем-апрелем прошлого года уменьшился на 3,6%.
8: Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-апреле 2026 года составил 1,8 миллиарда долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2025 года уменьшился на 1,8%. Из государств-членов ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли Республики пришлась на Россию, 67,4%, а также Казахстан 30,2%. В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами, членами Евразийского экономического союза пришлось 37,6%, в том числе в экспорте 52,3%, а в импорте 35,2%. Объем внешней торговли с третьими странами составил около 3 миллиарда долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2025 года снизился на 4,7%. Внешняя торговля с третьими странами в общем объеме товарооборота республики составила 62,4%, в том числе в экспорте 47,7%, в импорте 64,8%. Наибольшие меры в мае текущего года повысили цены на свежие фрукты: яйца куриные, баранину, картофель, говядину, молочные продукты, макаронные изделия и другие зерновые продукты, а также на сахар и растительное масло, на рыбу. Наряду с этим зафиксировано снижение цен на свежие овощи, молоко, разливное и рис. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-апреле 26 года составила 49 660 сомов и по сравнению с январем-апрелем 25 года увеличилась на 21,3%.
4: Также в Национальном статистическом комитете на пресс-конференции была представлена информация по поступлению прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан по итогам 2025 года. Заведующая отделом статистики инвестиций Национального статистического комитета Эстера Мырзакматова поделилась, что приток прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана в 2025 году увеличился на 27,3%. Процента и составил 1 миллиард 310,8 миллионов долларов.
9: Основной объем прямых иностранных инвестиций, это более 90%, направлен в предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, в сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, информации и связи. Вместе с тем, инвестиции в сферу оптовой и розничной торговли снизились в 2 раза, а в сферу финансового посредничества и страхования они сократились на 21%. Основными странами-инвесторами, на долю которых пришлось свыше 80% от общего объема поступивших инвестиций, являлись Китай, Турция, Россия, Казахстан, Нидерланды и Кипр. Почти весь объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику республики в 2024 и 2025 годах, был направлен в предприятия города Бишкек, Джалалабадской, Чуйской и Талаской областей. Что касается оттока прямых иностранных инвестиций, то их объем в сравнении с 2024 годом в целом по республике увеличился на 38,4% и составил 1 миллиард 71,8 миллионов долларов. В целом по республике сальдо поступления прямых иностранных инвестиций в 2025 году составило 239 миллионов долларов и по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 16 миллионов долларов.
4: Заведующая отделом социальной статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики Жылдыз Рахманова представила информацию об основных показателях социального обеспечения населения Кыргызской Республики. Согласно информации Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, численность получателей пособий на конец 2025 года составила 273 670 человек, и за последние 5 лет их количество снизилось на 40%.
10: При этом численность получателей ежемесячного пособия малообеспеченным семьям за этот период уменьшилась на 54,5%, а численность получателей социальных пособий, напротив, повысилась на 11,1%. В 2025 году в общем числе получателей социальных пособий более 37% приходилось на лица с ограниченными возможностями здоровья с детства, около 33% на детей с ограниченными возможностями здоровья, 18,7% на долю лиц по случаю потери кормильца и более 9% на лица с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания. На конец 2025 года в республике насчитывалось более 35 тысяч детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, что по сравнению с 2021 годом их число увеличилось на 5,2%. Средний размер месячного социального пособия на ребенка с инвалидностью на конец 2025 года составил 8 тысяч сомов, превысив прожиточный минимум на одного ребенка на 8,4%. Численность получателей пенсии, состоящих на учете в пенсионных органах Социального фонда Кыргызской Республики и других министерств и ведомств за 5-летний период увеличилась на 14,5%. На конец 2025 года средний размер назначенных пенсий составил 11 365 сомов, превысив прожиточный минимум пенсионера на 51%. За последние 5 лет число мест в домах-интернатах для престарелых и взрослых лиц с ограниченными возможностями здоровья оставалось неизменным и составило 2150 мест, в то время как для детей с ограниченными возможностями здоровья число мест увеличилось на 9,5%. В настоящее время в домах-интернатах проживает 2400 человек, из них 499 детей, имеющих инвалидность.
4: Отметим, что по итогам января-мая этого года объем валового внутреннего продукта по предварительной оценке составил 781 миллиард 61,4 миллиона сомов. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
1: И на этом программа «Кыргызстан» завершается. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио.
11: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
12: Ысык-Көл форумына 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
13: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабиятта, маданиятта чоң салым кошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
14: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
15: Ысык Көл форумы учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урбалогон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичек уланып жатат.
12: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.
16: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
17: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
16: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Биринчи радио.
18: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
19: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
20: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
21: Бишкекте саат 14.

0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы. FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 15.
3: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Айкан курулуш компаниясы. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
2: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалымат.

Уругвай больше контролировал игру, однако добиться полного преимущества не получилось. После обмена голами матч превратился в настоящую борьбу характеров. Каждый эпизод становился важным, каждый стандарт воспринимался как шанс изменить игру. Но счет больше не изменился. Итог 1-1. Для Саудовской Аравии очень важный результат, для Уругвая сигнал о том, что впереди не будет легких матчей. Завершал игровой день один из самых результативных матчей – Иран против Новой Зеландии. На бумаге многие ожидали осторожный футбол с хорошими скоростями и постоянной борьбой за инициативу. Иран демонстрировал привычную организованность и старался контролировать пространство. Новая Зеландия отвечала высокой самоотдачей и активностью впереди. Команды обменивались моментами и не отпускали игру до последних минут. Финальный свисток зафиксировал счет 2-2. Это была игра, где никто не хотел уступать. Такой результат сохраняет интригу в группе и делает дальнейшую борьбу еще интереснее. Если подводить итог игрового дня, то он оказался символичным. 4 матча, 4 ничьи. Ни одна команда не получила серьезного преимущества. А это значит, что борьба за выход из групп становится еще более плотной. Пока команды продолжают борьбу за выход из группы, болельщики создают свою атмосферу поддержки. В Ташкенте матчи сборной Узбекистана на чемпионате мира покажут на больших экранах во всех районах города. Для болельщиков организуют открытые зоны просмотра в парках, спортивных комплексах и общественных пространствах города. Для просмотра матча подготовлены 12 площадок, по одной в каждом районе города Ташкент. Сборная Узбекистана проведет первый матч группового этапа против Колумбии 18 июня. 23 июня команда сыграет против Португалии, а 28 июня против сборной Демократической Республики Конго. Чемпионат мира 2026 года продолжает удивлять. Фавориты теряют очки, дебютанты набирают уверенность, а каждая игра становится отдельной историей. Чемпионат мира этого года уже вошел в историю еще до своего старта. Впервые мундиаль проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые участие принимают не 32, а сразу 48 сборных. А это значит больше матчей, больше футбола и больше возможностей для команд из разных регионов мира. Изменился и формат. Теперь турнир состоит из 12 групп по 4 команды. В следующий этап выходят не только первые две команды группы, но и 8 лучших сборных, занявших третьи места. Из-за этого групповой этап становится еще более непредсказуемым. Теперь даже одно очко может оказаться решающим. Еще одно изменение. Впервые в истории чемпионатов мира будет сыграно 104 матча вместо привычных 64, то есть турнир стал длиннее почти на 2 недели. Сегодня эксперты уже называют своих фаворитов. В числе главных претендентов на титул традиционно фигурируют действующие чемпионы мира – аргентинцы. Очень высоко оцениваются шансы сборной Франции, которая уже несколько лет входит в число сильнейших команд мира. Серьезные амбиции у Бразилии. Пятикратные чемпионы мира традиционно приезжают на турнир только с одной целью – вернуть себе Кубок мира. Среди фаворитов также называют Испанию, Англию, Германию и Португалию. Но чемпионат мира не раз доказывал, что футбольные прогнозы далеко не всегда сбываются. Каждый турнир дарит миру команду, которая неожиданно становится главным открытием соревнований. В 2018 году такой командой была Хорватия, сумевшая дойти до финала. В 2022 году футбольный мир восхитила сборная Марокко, впервые в истории африканского футбола, добравшаяся до полуфинала мирового первенства. Кто станет открытием нынешнего чемпионата, покажет только время. Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 станет самым масштабным в истории турнира. Впервые мундиаль принимают сразу 3 страны – США, Канада и Мексика. Соревнования проходят с 11 июня по 19 июля. Главным нововведением стало расширение числа участников с 32 до 48 сборных в общей сложности.
Месси. Команды проведут рекордные 104 матча. Финал чемпионата мира запланирован на 19 июля и пройдет в районе Нью-Йорка на стадионе MetLife. Напомним, следить за матчами мирового первенства кыргызстанские зрители могут в эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
4: Первое информационное радио.

0: В эфире новости на Беринче радио, у микрофона я, Эрмек Актанов. На Исакуле продолжаются работы по очистке озера от мусора и рыболовных сетей. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Очередные очистные мероприятия были проведены в селе Бустыри Исакульского района. По итогам рейда со дна озера было собрано и доставлено на берег около 760 килограммов различных бытовых отходов. Помимо мусора был обнаружен затонувшийся катамаран, который также был вытащен на берег. МЧС призывает всех граждан, отдыхающих, бережно относиться к природе и не загрязнять озеро Исакуль. На время проведения этапа чемпионата мира международный чемпионат по водно-моторному спорту в классе Формула-1 на Исакуле ожидается более 10 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. По его словам, есть большая проблема, связанная с размещением такого огромного количества гостей. Сейчас прибрежная зона, крупнейшие коттеджные поселки уже полностью забронированы гостями международного чемпионата. Надеюсь, что потенциала ресурсов Чолпанаты, села Саруой, Бустыри и Байет будет достаточно, сказал Кубатов. Он добавил, что этот международный чемпионат планируют проводить в Кыргызстане ежегодно. В следующем году, чтобы снять опасения общественности, проведем чемпионат, связанный с использованием электрических и гибридных болидов. Ответственность за возможные последствия буду нести персонально я, как директор госагентства, как инициатор проекта. Даже если будут незначительные экологические последствия, мы можем просто отказаться от этого мероприятия в будущем и закрыть эту программу, отметил Кубатов. Он подчеркнул, что Формула-1 позволит повысить узнаваемость Кыргызстана на международном уровне. Соревнования пройдут с 31 июля по 2 августа 2026 года. Входные билеты в продаже. На один день билет стоит $100, на три дня $200. Билеты в VIP-зону уже раскупили, отметил Кубатов. Программа предоставления беспроцентных кредитов для успешных участников проекта «Социальный контракт» запущен третий раз. Об этом в эфире Беринче радио сообщила ведущий специалист Управления по подготовке решений в сфере содействия занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гульмайрам Автандилгызы. По ее словам, размер беспроцентного кредита составляет до 200 тысяч сомов, при этом до 100 тысяч сомов граждане могут получить без предоставления залога и поручителей. С этой недели во всех региональных управлениях участники «Социального контракта» могут обращаться за беспроцентными кредитами в государственные банки. Максимальная сумма кредитов составляет до 200 тысяч сомов. Если сумма не превышает 100 тысяч сомов, она выдается без залога и поручителей. При получении свыше 100 тысяч сомов требуется поручитель и залоговое обеспечение. Основное требование – отсутствие других действующих кредитов и чистая кредитная история. Срок кредита составляет 3 года. В течение этого периода заемщики возвращают только основную сумму без процентов, которые покрываются государством, пояснил представитель министерства. Напомню, что программа «Социальный контракт» направлена на поддержку малообеспеченных семей и помощь им в открытии собственного дела. В рамках программы семьи заключают соглашение с государством и обязуются направить полученные средства на предпринимательскую деятельность или другие источники дохода. В завершение выпуска прогноз погоды на Беринче радио. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Баткенской и Исакульской областях, предгорных и горных районах Джалабадской области дожди, грозы. В долинной зоне Джалабадской области и в Чуйской, Таласской, Ошской, Нарынской областях без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. На высокогорных участках дорог гололедится, ветер западный 4-9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 21 градус, днем до 36. В Таласской области ночью 13-18, днем воздух прогреется до 33. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 19-24, днем до 36. В Исакульской области ночью 9-14, днем воздух прогреется до 27. В Нарынской области ночью 7-12, днем 23-28. В Чолпанате ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 градусов. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью 19-21, максимальная температура воздуха днем 32-34 градуса.
1: Экимин Джермалтенчичева, футбол Аламы Кайрадам Берген. Бұл жолу тарихи турнир бір емес. Үш өлкеде, Америка Құрама Штаттары, Канада және Мексикада өтіп, футболдың шыңы бір-біріне айналады. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: УТРК-нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК-нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
3: Первое информационное радио.
4: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. We'll be right back.

0: Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, которые впервые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении и транспортировке сертификата и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которую вводят потребители в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня. Поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал-индустрии, да, привести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
2: Да. Прежде всего необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой и единственной из стран СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы оборота халал-продукции и услуг. В числе них это концепция развития халал-туризма до 2027 года, концепция развития халал-индустрии до 2027 года, собственно, сам закон о халал-индустрии в Кыргызской Республике, а также порядок проведения и реализации системы сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам халал. Данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы халал-продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции, основной задачей которого является реализация политики в области халал-индустрии, то есть разработка проектов, привлечение инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественной халал, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал-продукции Кыргызской Республики. Вот во исполнение действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекса правонарушений, предусматривающий непосредственно введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал-продукции с целью, опять-таки, защитить внутренний рынок от всякого рода подделок, либо жульничества своеобразного такого. Потому что давайте будем объективно смотреть на вещи, да. В республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов. И зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал? Почему ему присвоили, так сказать, сертификация ответственности, и каким органом был он получен, для нас остается неизвестным, а между тем мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая, полезность, качество этой продукции. Вот с этой целью, собственно, и был предложен инициируемый проект. Сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал продукции в Кыргызской Республике, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров в соответствующем порядке, получить сертификат соответствия халал в соответствующем порядке, в установленном порядке, ну и получить QR-код, уникальный QR-код маркировки на продукцию, а также единый национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации и

0: В все необходимые справочные информационные материалы для участников рынка Хавал. Вот. Ну, кроме всего прочего, можно сказать, что все это направлено на сохранение здоровья, благополучия наших граждан, защиту прав потребителей в первую очередь, потому что спрос на халал продукцию год от года растет, устойчиво растет. И халал продукция — это не только пищевая продукция, а как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивное питание в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем тоже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
1: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
0: Ну, в принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции и мяса в Кыргызскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина. И зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, от недобросовестных участников, и пытаемся навести, так сказать, порядок.
1: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
0: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимной сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. А на настоящий момент таких соглашений у Кыргызской республики с одной из сторон нет. Поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь он импортер. Если он, допустим, собирается ввести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
1: Да, давайте на примере.
0: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании, и в установленном порядке заполняют все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской республике у нас два аккредитованных органа. Это Бишкекский центр стандартизации метрологии и испытаний, и также один частный орган — Центр развития халал индустрии. Вот они правомерные в пределах своей компетенции рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Но я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
1: Да. Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом вот работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились вот эти вот сертификации, процесс?
2: Да. Добрый день еще раз. Сам по себе система сертификации халал — это является добровольной процедурой, да, если заявитель или изготовитель, да, производитель хочет, чтобы у него продукция была статусом халал, и он подает заявку. Это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов.

0: которые приняты на территории Кыргызской республики. Так как у нас вот высший закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии с требованиям исламских стандартов, да, ОСМИК есть у нас такая организация, которая в Турции находится, да, все стандарты, которые разрабатываются. И на основании этих стандартов наш орган был аккредитован по тем же, как бы сказать, те же процедуры, только уже после аккредитации. И также выдавалось. Прежде чем я хочу сказать, вот, продукция, любая продукция, это хоть мясо, хоть овощи, да, если сейчас везде, да, это клеют халал, yeah, эмблему, да, и даже вот переработанная продукция, да, во-первых, эта продукция должна соответствовать техническим регламентам безопасности, да, а потом только наличие или процессы, процедуры проведения по сертификации халал идет вопросы. И поэтому вот был принят вышесказанный закон, чтобы только аккредитованные органы выдавали, да, сертификаты, подтверждали соответствие. В связи с этим не только здесь необходимость, когда халал проверяется, как бы духовное, да, здесь считается, да, подтверждение, да, духовных специалистов. Здесь и должны присутствовать технические эксперты, чтобы подтвердить продукцию на соответствие по всем требованиям безопасности. Здесь у нас органом, нашим органом и духовным управлением есть соглашение, которое, если мы проверяем один объект, то ли производство, то ли партия, да, по техническим параметрам проверяет все документы и все испытания, протоколы, технический эксперт, а по духовным, и там же есть обязательный список разрешенных добавок, да, и неразрешенных добавок. Можно сказать, халяльные добавки и нехаляльные, да. Вот наше духовное управление, там есть отдел фатва, называется, да, у них там огромный отдел, которые проработали очень большую работу и для, именно для Кыргызской республики создали такой список. А сейчас добавки, вы сами знаете, да, каждый днем новые добавки, и это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется. Это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок. Да? И на основании проверок вот этих тщательных по всем добавкам и по всем техническим регламентам безопасности показателей, и в конце только принимается решение о выдаче халал-сертификата.
1: Вот такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
0: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот, да, сказал, у нас... Пока на сегодняшний день нету взаимного признания, такого соглашения у нас нету. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан завозится мясо, да, каждый день. Если на мясо сегодня, на партию, если, да, вот нам заявка поступит на 2 тонны там мяса курицы со знаком халал. У нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужно получить протокол об определении ДНК. Это именно к относится к мясным продукциям. Этот протокол обязателен, даже если это к мясе и мясосодержащим продуктам. У нас лаборатория, если сдается, там могут выявить ДНК не только халал и не халал. Там может быть собачья цену определить. И обычно у нас ассоциация, да? Же, у нас свинина же, да, идет. И там последний немаловажный ослятина, там, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы можем
1: замороженные
0: найти,
1: тоже,
0: да, замороженные, все мясо содержащее, даже готовую продукцию без протоколов испытания на ДНК, сертификат не подтверждается.
1: Хорошо. Такой вопрос, Алексей, скажите, вот для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, вот в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
2: Ну, прежде всего, те, кто работают в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады мощности, в том числе и финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения халал-сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде, заполнив все анкетные графы. Ну, это может быть не совсем просто, не совсем сложно, но это немножко нужно будет... все повбивать, все компоненты, все...
1: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
2: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP. Преждестепенная необходимость – это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну, а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, действительно ли оно им нужно, и хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время халяльная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто, так сказать, колбаса, это колбаса со знаком халал, соответственно, она продается немножко в чуть завышенном ценовом пороге. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом, при подаче и поступлении заявки в аккредитованный орган по сертификации, происходит взаимообмен уже, опять-таки, путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае... что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением мусульман выезжают на объект для инспекции, для проверки. По итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей выдается уже решение выдавать, не выдавать сертификат, заключение. А что касаемо импортеров, ну, им нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. То есть, вот я завожу сюда 2000 тонн мяса, и оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Ну, будьте добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция. Получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки, вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия халалу. То есть это будет такого рода потребительский контроль, надзор. То есть мы с вами можем воочию сами оценить качество продукта, так сказать.
1: То есть смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
2: Да, именно так и будет. То есть подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечиваться вся прослеживаемость. Допустим, завезли с Китая такой-то импортер, тогда-то получил и действительно получил сертификат халал, тогда-то срок годности истекает, партия такая-то, номер такой-то. То есть мы с вами просто спокойно берем и пользуемся, зная, что это действительно халал.
1: Аспира Замировна, скажите, пожалуйста, вот то, что касается, например, наших производителей, да, их продукция же обычно проверяется, прежде чем выдавать сертификаты халал. Вообще обычно тоже, насколько, может быть, в последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция, и вот вся вот эта информация.
0: Да, вы правы относительно теми годами, да, за, например, за 3-5 лет, это раньше смотрим, это у нас последнее время заявки участились заявить свою продукцию, чтобы назвать халалом. Сперва у нас, если мы начнем, возьмем какой-нибудь колбасный цех, да, это более у нас как бы обширно пользуется, да, поэтому колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствует, что продукция безопасна, в соответствии с техническим регламентом 021, это о безопасности пищевой продукции, да, там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органом по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все по документам прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это тоже система безопасности пищевой продукции называется. Да? А тот, который я ранее говорила, принципы ХАСП, только одна часть этого стандарта. Обобщенные – это 22 тысячи, но это крупным нашим предприятиям. Например, как вот ранее это Тойбос, у нас есть Джайл Милк, да, молочные заводы, Акбулак Плюс, есть большие компании, да, и молочные компании есть, даже вот Куликовский, да, у нас тоже, вот у них у всех внедрен 22 тысячи. Где эта система не работает, даже принципы ХАСП, да, мало возьмем, там не может быть и речи о безопасности продукции. Это, даже помимо халала же безопасным считаться он не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСП, да, там особо уделяется время производственному контролю. Сейчас декларация, вся пищевая продукция, да, в соответствии с регламентом подлежит декларированию. Декларация о соответствии, да, вся пищевая продукция. А так как декларация – это такая форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. Здесь орган по сертификации только регистрирует то, что доверие производителю, что у него все соответствует, только можем посмотреть на наличие всех документов, которые запрашиваем при необходимости, да, документы.
1: Mm-hmm.
0: И дальше, если пойдем, они подтвердили это, техническую часть, да, что безопасности, и дальше будет уже запросы, все требования по халал. По халал как мы? Опять же, возвращаемся, да, к колбасу, да?
1: Угу.
0: Колбасу, например, должен прослеживать, прослеживаемость там от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Белоруссии, да, специи мы берем с Белоруссии, мясо мы берем у себя или там с Китая или откуда, из Индии, да, и все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять, даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет, вот эта цепочка дороги,
1: угу,
0: вот это, где она загружена, машину, да, там не должно быть ни халяльной продукции, не должен присутствовать даже, не то что, не пищевая продукция, даже пищевая продукция, которая не халяльная, они рядом не должны, потому что есть такой термин, да, контаминация, да, вот продуктов, то там может даже, если вместе не держали, они в воздухе, может быть, это пересекаться, и потом обнаружится ДНК нехаляльной продукции. И поэтому при сертификации халаль вся прослеживаемость, изучать поставщиков, откуда бы они ни были, и не только изучать, и у них на месте подтверждение халал сертификации, на специи, даже на оболочку вот эту, да, и, естественно, мясо. Мясо у нас есть сертифицированный убойный цех, они у них должны быть, убойный цех тоже должен быть халяльным, чтобы мясо, чтобы продукция была халяльным. И вот эта цепочка, это очень долгий процесс. Но есть производители, которые хотят производить халал и соблюдают эту тяжелую и в то же время затратная эта процедура.
1: Угу.
0: Но они готовы на это и соблюдают все правила, которые к нам поступают в заявке. Да.
1: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого, да, конца поставки продукции, все должно быть строго, да, по правилам.
0: С поля до тарелки, так называется. Все
2: должно
0: быть прослеживаемость.
2: Период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, и, ну, если касается растениеводческой, угу, и животноводческой продукции. Вот, допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы потребляем, до недавнего времени выяснилось, что содержит желатин, а желатин – это харам. Вот как в таких случаях можно классифицировать халал? С этой целью мы продолжаем работу в направлении того, чтобы приводить все соответствующие нормативно-правовые акты в соответствии с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги. Это, конечно, большая и трудная работа ждет нас впереди, но если мы к этому придем, и мы к этому придем, то наш экспортный потенциал, доверие к нашей продукции и в целом уровень обеспечения высокого звания халал будет на соответствующем уровне. Это подстегнет к нам и туристов, и потребителей нашей мясной продукции, то есть наши продукции будут заинтересованы. Вот мы по роду деятельности сейчас, как орган, реализующий политику, на ежегодной основе участвуем в мировых халал-ивентах.
1: Угу.
2: То есть в Стамбуле, в Азербайджане, в Малайзии, в Индонезии, мы представляем нашу продукцию, везем туда на экспо, демонстрируем, предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот неподдельное, только когда смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией, это действительно есть, у нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
1: Вот скажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла, и по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
2: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз и говорил о том, что в Кыргызской Республике, в первой и единственной на просторах СНГ, принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, это как раз таки отсутствие единого государственного органа у них. Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют, ну, ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченный орган. Также и в России, но в России там, в зависимости от субъекта федерации, там еще большее количество таких органов по сертификации. И каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане.
1: Единого нет, да?
2: И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России, выдают эти сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
1: По проверке сертификации, да, грубо
2: да.
1: говоря.
2: Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами и какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская Республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон, то есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. Мне не сразу в Министерстве экономики пишут, вот ваш закон о халал-индустрии противоречит свободному передвижению рынка
1: внутри ЕАЭС.
2: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы резонно отвечаем, уважаемые коллеги. У нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальные режимы регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственна, ну, давайте проработаем вопрос соглашения, которое предусматривало бы взаимное признание. Но для этого вы создаете у себя уполномоченный орган, который сможет, как в Кыргызской Республике, вести политику. и аккредитуйте орган по сертификации, сертификат который будет легитимно признаваться путем достигнутых договоренностей на обоюдной основе.
1: А вы сказали, что у нас будет национальный свой значок халал, значит, он будет такой другой, да, получается? Или, ну, или вот такого внешнего вида, или единого такого халал значка пока еще нет?
2: Нет, сейчас он у нас разработан, проходит процедура технического описания и утверждения. Он же должен быть такой легкоузнаваем и легконаносим, чтобы не препятствовать процессу производства. То если мы его какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет не наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
1: продукцию,
2: на упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование, потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать. Это все не просто, но мы стараемся, работаем.
1: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали или думали, что все-таки продукция, скажем так, по старой привычке, да, вот так пройдет. Вот что делать в этом случае? Будет ли такое, что продукцию просто не пропустят? Или таких прям пока строгих ограничений нет? Потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
2: Да, но опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. По окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзорную, и мониторинговую работу за рынком. То есть они смогут проводить комиссионные контрольные закупки, по результатам которых будут выноситься соответствующие предписания, либо штрафы. В принципе, тут для участников рынка халал, если они будут состоять в соответствующих реестрах и иметь цифровой QR-код, единый знак халал, ничего страшного не будет. Будет только для такой продукции, которая не соответствует нормам законодательства, то есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал, такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего QR-кода, без наличия данных в реестре об участниках рынка халал-продукции и единого знака соответствия халал, халал-продукция на прилавках будет нелегитимна. Но тут можно принудить производителя или импортера, ну, снимайте тогда этот халал, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, как говорится. Колбаса, если она у вас вкусная, прекрасная, пожалуйста. Но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленного образца сертификат соответствия халал.
1: То есть, получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, аспиразумирована вот эта часть?
0: Да. Нет, а сертификаты уже у нас с 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Ну, это сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год. Сертификат, как по законодательству, да, у нас выдается на год. И этот сейчас, которые действующие сертификаты, они уже выданы аккредитованным органам. И они будут действовать до конца срока своей годности, который указан в сертификате. Сейчас мы внесли изменения, да, вот, в законы и правила сертификации. По международным стандартам вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся изменения, и эта программа будет работать, если у заявителя внедрен система по безопасности, тогда на 3 года будут получать сертификаты.
1: Угу. Аспира Замировна, вот тоже такой интересный вопрос, может, вы можете вспомнить? Вот вы сказали о том, что если вдруг при поставке продукции, да, какая-нибудь из цепочек будет немного нарушена, то анализ покажет, да, что это не халал продукция. Вот в чем вы находили, да, этот не халал? То есть кто-то может подумать только просто про колбасу, да, кто-то про мясо, а какая продукция еще тоже может не иметь, то есть иметь внутри в составе какой-то компонент, который может быть не халал?
0: Да. Вот также вот ранее, вот я коллегу хочу чуть-чуть поправить, да, про желатин, да, желатин у нас везде, да, сейчас детские мармеладики вот эти, да, которые
1: он бывает
0: и лекарства,
1: халал.
0: БАДы, да, все, и всегда говорят, желатин сам по себе это животного происхождения, там желатин неоднозначно не халалом. Может быть, это из кожи свинины, это не халал, да? А если там крупнорогатого скота, это считается халалом. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да, а если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльная продукция не в том что в смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, где-то есть добавки, какого-то добавки, да, и поэтому мы здесь можем у себя, вот как ранее сказала, да, в ветеринарной службе, лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
1: И вот последний вопрос, такой небольшой, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеется в будущем получить халал-сертификат? У нас есть вот около 1 минуты времени.
2: Ну, в целом можно...
1: Ну и вообще предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
2: В целом можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти, устойчивым спросом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения, мы согласны и готовы помочь рассмотреть. Обращайтесь в наш центр. Обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал в установленном порядке.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айдай Незаркулова.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение Tündük заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Tündük, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tündük предложит обратиться в МТУ или Айлукметы для обновления адреса в системе Санари-Паймак. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tündük могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tündük станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tündük.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 17.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Gülçin Dolgun Manuel Can'a oluttuğu kayaların toplumu 1. Radyo'da. Gün Cenitleri programası iş günleri saat 19.00'da. 1. Radyo, İhçam Can'a takma.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. По приглашению президента Садера Джапара 18 по 19 июня состоится официальный визит президента Албании в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В рамках визита в городе Чолпан-Ата состоятся переговоры президентов по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, цифровизации и других направлениях. Официальный визит президента Албании станет первым в истории Кыргызско-Албанских отношений. Представитель Кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Манас. Главе Кабинета министров рассказали о проводимых работах по модернизации инфраструктуры аэропорта, направленной на повышение безопасности полетов, расширение транспортных возможностей страны и укрепление ее позиций на международной авиационной карте. В рамках масштабной реконструкции аэровокзального комплекса ведется расширение терминала на 20 тысяч квадратных метров. После завершения всех этапов строительства общая площадь терминала составит порядка 60 тысяч квадратных метров. Новый аэровокзал позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта, повысить качество обслуживания пассажиров и создать условия, соответствующие международным стандартам. Глава Кабмина Касымалиев посетил Международный выставочный центр в Ташкенте. Представитель Кабинета министров Адылбек Касымалиев находится с рабочим визитом в городе Ташкент, Узбекистан. Касымалиев встретили заместителя премьер-министра Узбекистана и другие официальные лица. На флагштоках аэропорта подняты государственные флаги стран-участниц Ташкентского международного инвестиционного форума. Выстроена рота почетного караула. В рамках рабочей поездки глава Кабмина примет участие в Ташкентском международном инвестфоруме и выступит на пленарной сессии и заседании. Также запланированы двусторонние встречи с высокопоставленными лицами Узбекистана и посещение ряда объектов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Узбекистан посетил Международный выставочный центр. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. Глава Кабмина и делегацию Кыргызстана сопровождали руководители Министерства сельского хозяйства, Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. В рамках посещения делегация ознакомилась с выставочными залами, охватывающими 9 ключевых направлений, таких как сельское хозяйство, перерабатывающая, химическая, электротехническая и легкая промышленность, геология, машиностроение, энергетика, искусственный интеллект и информационные технологии. Общая площадь бизнес-пространства, соответствующего международным стандартам, составляет более 40 тысяч квадратных метров. Целью деятельности выставочного центра является создание инновационной и вдохновляющей платформы, объединяющей людей, идеи, а также технологии. Международный выставочный центр является одной из крупнейших и современных выставочных площадок Центральной Азии. Он является членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Международной ассоциации выставок и мероприятий. Также председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочего визита в Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Касымалиев передал Мирзиёеву приветствие от президента Кыргызстана и отметил, что развитие стратегического партнерства и добрососедских отношений с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Во время встречи стороны обсудили продвижение совместных проектов и инициатив в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также развитие межрегионального сотрудничества. Кроме того, речь шла о реализации договоренностей, закрепленных в дорожных картах. Также было отмечено, что в этом году запланированы двусторонние встречи на высоком уровне и многосторонние мероприятия с участием Кыргызстана и Узбекистана. В рамках этих мероприятий планируется подписать ряд документов. Встреча прошла в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума. В администрации президента, между тем под руководством главы Кабмина, до отъезда в Ташкент прошло 10-е заседание Межведомственной комиссии по дебюрократизации системы государственного управления, на котором рассмотрены результаты проводимой работы и обсуждены новые инициативы. По словам председателя Кабинета министров, продолжается системная работа по повышению эффективности системы государственного управления и устранению бюрократических барьеров. Начиная с марта 2025 года на основе инициатив, разработанных Министерством юстиции, Национальным агентством, Институтом стратегических инициатив и другими госорганами, Межведомственной комиссии дано около 300 поручений. Проводимая реформа охватывает как центральные государственные органы, так и систему местного самоуправления.
1: Башкару системасына да таасирин тийгизип жатат. Башкысы биз убакытты үнөмдөп жатабыз. ашча документтерди жана маалыматтарды талап кылуу жоюлуп жатат. Альтернативдик кызмат көрсөтүүлөрдөн окшош кызматтарды алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик жана дагы башка ушул сыяктуу иштер жасалды.
0: Адылбек Касымалиев отметил, что некоторые результаты достигнуты в рамках дебюрократизации. Количество разрешительных документов сокращено с 905 до 439, из которых по 199 принимаются меры по оптимизации и упрощению процедур их выдачи. По проекту «Электронный аудит» сроки проверок сокращены с 2 недель до 3 дней. Оптимизированы формы официальной стат-отчетности, продлены сроки необходимости подтверждения инвалидности, что уменьшает административную нагрузку на лица с инвалидностью. Отменен запрет на осуществление частными медицинскими организациями деятельности в сферах онкологии, паллиативной помощи и медицинской реабилитации. Предусмотрена возможность получения вакцинации в частных клиниках, упрощена регистрация лекарств, прошедших проверку ведущими мировыми регуляторами. Указано, что активная работа по устранению излишних бюрократических барьеров не должна останавливаться. Как отметил министр юстиции Аяз Баетов,
2: очень много реальных результатов. Ну, к примеру, вот на днях президент подписал закон о том, что при получении паспорта для несовершеннолетнего не нужно присутствие второго родителя. Вы можете спросить, на практике это тысячи граждан от этого проходили такую тяжелую процедуру, или надо было получать доверенность, или обоим родителям приезжать в сон. Сегодня этого, к примеру, нету. Статистические формы насадкома уменьшены в два раза, разрешительные документы уменьшены в два раза. И так далее, и так далее. То есть очень много решений было принято на комиссии, воплощено нормативно-правовой акт, и теперь госорганы их должны реализовать до конца на практике.
0: Кроме этого, участники обсудили заседание, вопросы совершенствования налогового администрирования, развития системы электронного документооборота, оптимизации процессов в сферах образования, здравоохранения и ряд других вопросов. Директор Национального института стратегических инициатив Шумкарбек Адильбекулу.
3: Знаете, сегодня есть достаточно большое количество лиц, которые в свое время не получили документы и имеют определенные трудности при получении государственных услуг. Мы предлагаем новый механизм, согласно которому эти лица без гражданства могут получить документы и воспользоваться полноценно со всеми государственными услугами. Хотим цифровизировать или улучшить процесс с минимальной бюрократией, процесс получения социальных и имущественных вычетов. Сегодня очень много справок, оказывается, требуется. Я сам лично это прошел. От банка несколько видов справок, от с места работы, копия контрактов и так далее, и так далее.
0: Чиновники не должны ждать рекомендаций межведомственной комиссии, а самостоятельно выступать с инициативами, разрабатывать и реализовывать соответствующие меры, сказал в заключении встречи Адылбек Касымалиев. В Кыргызстане временно введено государственное регулирование розничных цен на горюче-смазочные материалы. Ограничения распространяются на бензин, дизельное топливо и автогаз и будут действовать до конца сентября. Одновременно государство запускает механизм субсидирования поставщиков топлива. Для чего приняты эти меры, как они повлияют на рынок и что предлагают эксперты в материале Каната Султакеева.
4: Стоимость топлива остается одним из наиболее чувствительных вопросов для экономики и населения. От цен на горюче-смазочные материалы зависят транспортные расходы, стоимость товаров и услуг, а также работа бизнеса. В этой связи в Кыргызстане введены временные предельные розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и автогаз. Максимальная стоимость установлена отдельно для каждого региона с учетом расстояния перевозок и логистических затрат. Для отдельных высокогорных и труднодоступных районов предусмотрены специальные лимиты. О целях введения временного регулирования и принципах формирования предельных цен рассказал главный специалист Управления регулируемых сфер Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Бектур Бекташев.
5: Кабинетом министра Кыргызской Республики принято постановление номер 369 от 25 мая 2022 года о мерах по стабилизации рыночных цен на горючие смазочные материалы и внесение изменений в некоторые решения Кабинета министров Кыргызской Республики. Документ направлен на обеспечение экономической стабильности, бесперебойного снабжения внутреннего рынка ГСМ и поддержку субъектов, осуществляющих импорт и реализацию нефтепродуктов. Постановлением утвержден временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам горючих смазочных материалов на период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Субсидии предоставляются в виде компенсации разницы между рыночной и фиксированной ценой приобретения.
4: Наряду с регулированием цен государство предусмотрело поддержку участников рынка. Кабинетом министров утвержден механизм субсидирования компаний, которые занимаются импортом и реализацией нефтепродуктов. Для расчета компенсации определены базовые цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. При этом объем поддержки ограничен и не может превышать установленный предел. Продолжит главный специалист управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Бектур Бекташев.
5: Также установлены фиксированные цены для целей субсидирования. Бензин Е92 860 долларов за тонну, бензин Е95 940 долларов за тонну, дизельное топливо 950 долларов за тонну, автогаз 575 долларов за одну тонну. Одновременно вводится временное государственное регулирование цен на ГСМ с установлением максимальных розничных цен в соответствии с действующим порядком регулирования социально значимых товаров. В целях снижения финансовой нагрузки для бизнеса на период действия мер предусмотрены изменения сроков уплаты акцизного налога. В целях реализации вышеуказанного постановления служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 8 июня 2026 года издан приказ номер 45 об установлении максимальных розничных цен на бензин марок АЕ-92 и 95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на территории Кыргызской Республики. Указанным приказом установлены максимальные розничные цены на основные виды ГСМ на всей территории Кыргызской Республики. Для отдельных высокогорных и отдаленных районов республики предусмотрены специальные максимальные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку нефтепродуктов. С момента вступления в силу приказа осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен. В случае выявления фактов превышения установленных максимальных розничных цен к нарушителям будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
4: Для расчета поддержки установлены базовые цены на основные виды топлива, а размер субсидии ограничен и не может превышать 20% от фиксированной стоимости. Поддержка распространяется на импортируемые нефтепродукты, ввезенные с конца мая до конца сентября текущего года. Кроме того, временно изменен порядок уплаты акцизов на производство и импорт топлива, а также приостановлены отдельные ограничения на ввоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. Еще до введения новых мер представители отрасли отмечали необходимость поиска решений для сохранения устойчивости рынка и недопущения резких ценовых колебаний. Вот что говорит глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.
6: Да, госрегулирование ввели, и получается вот совсем на днях служба антимонопольного регулирования установила предельные цены. По этим предельным ценам мы теперь, нефтетрейдеры, будут цены держать до конца сентября месяца. Вы понимаете, да, кабинетом министра было такое решение принято. Разницу вот от продаваемой, разницу, которая будет по факту, то это будет специальная комиссия рассматривать, и эти средства потом будут государство субсидировать нефтетрейдерам.
4: При этом специалисты подчеркивают, текущие меры направлены на оперативную стабилизацию ситуации, однако в долгосрочной перспективе важны и структурные изменения. Эксперт Искендер Шаршеев считает, что устойчивость рынка напрямую связана с развитием собственной переработки и постепенным снижением зависимости от внешних поставок топлива.
7: Да, чтобы временно сдержать рост цен, необходимо будет внести определенные меры, такие, может быть, снижение акцизов, налоговых ставок. Это поможет чуть-чуть удержать цены еще некоторое время. Сейчас за счет запасов держались цены на ГСМ старыми. Новые цены на ГСМ уже скоро могут вступить в силу, поэтому если на какое-то время освободить от акцизов и плавно потом обратно их поднять, я думаю, что это позволило бы смягчить этот резкий рост цен, сделать его более медленным, и тогда люди могли бы хоть как-то запланировать и спокойно адаптироваться, да, к текущим ценам, иначе резкое поднятие цен тоже не очень хорошо. Поэтому да, я думаю, что это очень хорошие меры, которые предлагает кабинет министров. министров. Думаю, что да, эти меры могут сработать хорошо.
4: Как ожидается, временное регулирование позволит сохранить баланс на внутреннем рынке и снизить влияние внешних ценовых факторов. По решению Кабинета министров, действие мер продлится до 30 сентября текущего года. После этого будет проведена оценка их эффективности, а также принятие решения о дальнейших шагах в сфере регулирования рынка топлива. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Меж тем, в Бишкеке с 1 июля в автобусах будет действовать только безналичная оплата. Об этом сообщил мэр города Бишкек. Сейчас для удобства граждан доступны несколько вариантов оплаты. Транспортная карта Тулпар, банковские карты и QR-платежи. Карту Тулпар можно пополнить и приобрести в различных точках города, а также через платежные терминалы и мобильные приложения. О переходе на безналичную оплату в материале Айдай Назаркуловой.
8: В мэрии города Бишкек сообщили, что сейчас активно идет подготовка к введению системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с июля. Для удобства граждан уже доступны несколько вариантов оплаты на сегодняшний день. Это транспортная карта Тулпар, банковские карты и QR-платежи. Это нововведение направлено на сокращение времени посадки пассажиров, улучшение безопасности на дорогах и снижение нагрузки на водителей, которые больше не будут заниматься приемом наличных во время движения. Ранее директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талант

0: водителей автобусов. Отмену наличных расчетов и плана сами водители также просили, потому что работа с наличными отвлекает их и мешает управлению транспортом. Переход на электронную оплату позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Самое главное, все данные о количестве пассажиров, собранных средствах и поступлениях в бюджет будут полностью прозрачными.
1: Водитель 227-го автобуса Замирбек Эрматов рассказал, какие проблемы возникают при перевозке пассажиров.
2: Вообще удобно было бы, если бы перешли на безналичную оплату, то бы мы не отвлекались от дороги. Бывает, едешь, тут перестраиваться надо, там, маневрировать, а тут чеки показывают, а некоторые не показывают, чеки проходят. Их зовешь, приходится звать сюда, когда людей много, чтобы чеки показали. Некоторые старые чеки показывают, проходят.
1: Карту Тулпар можно пополнить и приобрести в различных точках города. Также карту можно купить и у самих водителей автобусов. Оплата за проезд может осуществляться через платежные терминалы и мобильные приложения. В рамках подготовки к запуску новой системы предусмотрена активная информационно-разъяснительная работа с пассажирами, а также контроль за оплатой проезда с помощью специально назначенных контролеров. Заместитель директора проекта Тулпар Бекджан Ахматбеков отметил, что сейчас они проводят работу по переходу к безналичной оплате.
3: Конечно, будем готовиться. Наплыв будет увеличиваться, проведем анализ точный, будем готовиться. И мы в этом году также планировали обновление оборудования, планируем постепенно заменять старые валидаторы на новые образцы. Уже заказали 500 устройств, еще 200 планируем заказать в ближайшие дни. И, соответственно, обязательно будет подготовка к переходу. Будем проводить также работу с населением, информационную кампанию, также маркетинговую кампанию.
1: Директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров также в эфире «Биринчи радио» рассказал о том, что с 1 июля в Бишкеке изменится нумерация всех автобусных маршрутов.
4: С 1
0: июля изменится нумерация всех муниципальных автобусов. В настоящее время в Бишкеке действует 72 автобусных маршрута. С 1 июля нумерация автобусов будет полностью изменена. Больше не будет маршрутов номер 266, номер 195 и других. Нумерация будет идти по порядку, от 1 до 72. Кроме того, длинные маршруты планируется сократить.
1: Кроме того, было отмечено, что гости столицы также смогут оплачивать проезд банковскими картами и через мобильные приложения по QR-коду. Кроме того, они могут приобрести эту карту у самих водителей и также оплачивать в будущем проезды по Бишкеку. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
5: На озере Сокур впервые в истории Центральной Азии пройдет этап чемпионата мира по водно-моторному спорту. Подготовку к этому из крупнейших международных спортивных событий региона обсудили на пресс-конференции в информационном агентстве «Хабар». Организаторы представили концепцию соревнований, рассказали о международном значении проекта, развитии туристического потенциала и отдельно остановились на вопросах экологической безопасности и подготовки инфраструктуры. Подробнее далее Канат Султакеев.
6: Кыргызстан готовится принять одно из самых масштабных международных спортивных событий последних лет – этап чемпионата мира по водно-моторному спорту. Соревнования класса F1H2O называют водной «Формулой-1». Здесь участвуют сильнейшие команды мира, а скорость болидов достигает 250 км в час. Для Кыргызстана это не только спортивный проект, но и возможность представить страну новой международной аудитории, укрепить туристическую привлекательность и заявить о себе как о площадке для проведения крупных мировых событий. Однако один из главных вопросов, который сегодня вызывает общественный интерес, связан с экологией озера Иссык-Куль. Организаторы заверяют, проведение соревнований будет проходить с соблюдением всех природоохранных требований. По словам директора Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуарда Кубатова, угроза для экосистемы озера проект не представляет.
7: Вы знаете, вот с 81 года Формула-1 проходит на больших городах мира, на больших акваториях, на знаковых городах мира. И мы не видели ни одного большого случая, когда после или аварии, или столкновения был разлив бензина или моторного масла на воде.

0: Добрый день. В эфире Беринчи радио, программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, которые впервые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении и транспортировке сертификата и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которую вводят потребителей в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня. Поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал-индустрии, да, привести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
2: Да. Прежде всего необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой, единственной из стран СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы оборота халал-продукции и услуг. В числе них это концепция развития халал-туризма до 2027 года, концепция развития халал-индустрии до 2027 года, собственно, сам закон о халал-индустрии в Кыргызской Республике, а также порядок проведения и реализации системы сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам халал. Данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы халал-продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции, основной задачей которого является реализация политики в области халал-индустрии, то есть разработка проектов, привлечение инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественной халал, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал-продукции Кыргызской Республики. Вот во исполнение действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекса правонарушений, предусматривающий непосредственно введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал-продукции с целью, опять-таки, защитить внутренний рынок от всякого рода подделок, либо жульничества своеобразного такого. Потому что давайте будем объективно смотреть на вещи. Да? В республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов. И зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал? Почему ему присвоили, так сказать, сертификат соответствия, и каким органом был он получен, для нас остается неизвестным, а между тем мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая полезность, качество этой продукции. Вот с этой целью, собственно, и был предложен инициируемый проект. Сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал продукции Кыргызской Республики, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров в соответствующем порядке, получить сертификат соответствия халал в соответствующем порядке, в установленном порядке, ну и получить QR-код, уникальный QR-код маркировки на продукцию, а также единый национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации и согласуется с управлением, духовным управлением мусульман, по нормам шариата. И по итогам успешного прохождения процесса сертификации нашим центром выдается национальный знак соответствия халал и уникальный QR-код. Все это происходит в рамках действия автоматизированной информационной системы adal.gov.kg. Там находятся и порталы, то есть реестры производителей, импортеров, все необходимые справочные информационные материалы для участников рынка халал. Вот. Ну, кроме всего прочего, можно сказать, что все это направлено на сохранение здоровья, благополучия наших граждан, защиту прав потребителей в первую очередь, потому что спрос на халал-продукцию год от года растет, устойчиво растет. И халал-продукция – это не только пищевая продукция, а как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивное питание в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем тоже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
0: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
2: Ну, в принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции и мяса в Кыргызскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина. И зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, от недобросовестных участников, и пытаемся навести, так сказать, порядок.
0: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
2: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимных сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. На настоящий момент таких соглашений у Кыргызской Республики с одной из сторон нет. Поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь он импортер. Если он, допустим, собирается ввести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
0: Да, давайте на примере.
2: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании, и в установленном порядке заполняет все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской Республике у нас два аккредитованных органа. Это Бишкекский центр стандартизации метрологии испытаний. И также один частный орган – Центр развития халал-индустрии. Вот они правомерные в пределах своей компетенции рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
0: Да. Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились вот эти вот сертификации процесс?
1: Добрый день еще раз. Сам по себе система сертификации халал это является добровольной процедурой, да, если заявитель или изготовитель, да, производитель хочет, чтобы у него продукция была статусом халал, и он подает заявку. Это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов, которые приняты на территории Кыргызской Республики. Так как у нас вот выше закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии требованиям исламских стандартов, да, ОСМИК, есть у нас такая организация, которая в Турции находится, да, все стандарты, которые разрабатываются. И на основании этих стандартов наш орган был аккредитован по тем же, как бы сказать, те же процедуры, только уже после аккредитации. И также выдавалось. Прежде чем я хочу сказать, вот, продукция, любая продукция, это хоть мясо, хоть овощи, да, если сейчас везде, да, это клеют халал, эмблему, да, и даже вот переработанная продукция, да, во-первых, эта продукция должна соответствовать техническим регламентам безопасности, да, а потом только наличие или процессы, процедуры проведения по сертификации халал идет вопросы. И поэтому вот был принят вышесказанный закон, чтобы только аккредитованные органы выдавали, да, сертификаты, подтверждали соответствие. В связи с этим не только здесь необходимость, когда халал проверяется, как бы духовное, да, здесь считается, да, подтверждение, да, духовных специалистов. Здесь и должны присутствовать технические эксперты, чтобы подтвердить продукцию на соответствие по всем требованиям безопасности. Здесь у нас органом, нашим органом и духовным управлением есть соглашение, которое, если мы проверяем один объект, то ли производство, то ли партия, да, по техническим параметрам проверяет все документы и все испытания, протоколы, технический эксперт, а по духовным, и там же есть обязательный список разрешенных добавок, да, и неразрешенных добавок. Можно сказать, халяльные добавки и нехаляльные, да. Вот наше духовное управление, там есть отдел фатва, называется, да, у них там огромный отдел, которые проработали очень большую работу и для, именно для Кыргызской Республики создали такой список. А сейчас добавки, вы сами знаете, да, каждый днем новые добавки, и это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется. Это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок. Да? И на основании проверок вот этих тщательных по всем добавкам и по всем техническим регламентам безопасности показателей, и в конце только принимается решение о выдаче халал-сертификата.
0: Вот такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
1: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот, да, сказал, у нас... Пока на сегодняшний день нету взаимного признания, такого соглашения у нас нету. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан завозится мясо, да, каждый день. Если на мясо сегодня, на партию, если, да, вот нам заявка поступит на 2 тонны там мяса курицы со знаком «Халал». У нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужно получить протокол об определении ДНК. Это именно кто относится к мясным продукциям, этот протокол обязателен, даже если это к мясе и мясосодержащим продуктам. У нас лаборатория, то если сдается, там могут выявить ДНК, не только халал и не халал, там может быть собачья цену определить. И обычно у нас ассоциация же, да? У нас свинина же, да, идет. И там последний немаловажный ослятина, там, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы можем
0: замороженные
1: найти,
0: тоже, да,
1: замороженные, да, все мясо содержащее, даже готовую продукцию без протоколов испытания на ДНК сертификат не подтверждается.
0: Хорошо. Вот такой вопрос, Алексей, скажите, вот для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, вот в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
2: Ну, прежде всего, те, кто работают в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады мощности, в том числе финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения халал-сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде, заполнив все анкетные графы. Ну, это может быть не совсем просто, не совсем сложно, но это немножко нужно будет все повбивать, все компоненты, все...
0: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
2: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP. Преждестепенная необходимость – это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну, а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, действительно ли оно им нужно, и хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время халяльная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто, так сказать, колбаса, это колбаса со знаком халал, соответственно, она продается немножко в чуть завышенном ценовом пороге. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом при подаче поступления заявки в аккредитованный орган по сертификации происходит взаимообмен уже опять-таки путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае, что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением мусульман, выезжают на объект для инспекции, для проверки. По итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей выдается уже решение, выдавать, не выдавать сертификат, заключение. А что касаемо импортеров, ну, им нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. Угу. То есть вот я завожу сюда 2000 тонн мяса, оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Ну, будьте добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция. Угу. Получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки, mm-hmm. вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия халал. То есть это будет такого рода потребительский контроль, mm-hmm. надзор. То есть мы с вами можем воочию сами оценить качество продукта, так сказать.
0: То есть, смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
2: Да, именно так и будет. То есть, подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечиваться вся прослеживаемость. Допустим, завезли с Китая, угу. такой-то импортер, тогда-то получил и действительно получил сертификат халал, тогда-то срок годности истекает, партия такая-то, номер такой-то. То есть угу. мы с вами просто спокойно берем и пользуемся, зная, что это действительно халал.
0: Аспира Замировна, скажите, пожалуйста, вот то, что касается, например, наших производителей, да, их продукция же обычно проверяется, прежде чем выдавать сертификаты халал. Вообще, обычно тоже, насколько, может быть, в последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот, выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция, и вот вся вот эта информация.
1: Да, вы правы относительно теми годами, да, за, например, за 3-5 лет, это раньше смотрим, это у нас последнее время заявки участились заявить свою продукцию, чтобы назвать халалом. Сперва у нас, если мы начнем, возьмем какую-нибудь колбасный цех, да, это более у нас как бы обширно пользуется, да, поэтому колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствует, что продукция безопасна, в соответствии с техническим регламентом 021, это о безопасности пищевой продукции, да, там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органом по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все по документам прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это тоже система безопасности пищевой продукции называется, да? А тот, который я ранее говорила, принципы ХАСП, только одна часть этого стандарта. Обобщенные – это 22 тысячи, но это крупным нашим предприятиям. Например, как вот ранее это Тойбос, у нас есть Дяйл Милк, да, молочные заводы, Акбулак Плюс, есть большие компании, да, и молочные компании есть, даже вот Куликовский, да, у нас тоже, вот у них у всех внедрен 22 тысячи. Где эта система не работает, даже принципы ХАСП, да, мало возьмем, там не может быть и речи о безопасности продукции. Это, даже помимо халала же безопасным считаться он не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСП, да, там особо уделяется время производственному контролю. Сейчас декларация, вся пищевая продукция, да, в соответствии регламентам подлежит декларированию. Декларация о соответствии, да, вся пищевая продукция. А так как декларация – это такой форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. А здесь орган по сертификации только регистрирует то, что доверие производителю, что у него все соответствует, только можем посмотреть на наличие всех документов, которые запрашиваем при необходимости, да, документы. И дальше, если пойдем, они подтвердили это, техническую часть, да, что безопасности, и дальше будет уже запросы, все требования по халал. По халал как мы? Опять же, возвращаемся к колбасу, да? Колбасу, например, должен прослеживать прослеживаемость там от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Белоруссии, да, специи мы берем с Белоруссии, мясо мы берем у себя или там с Китая или откуда, из Индии, да, и все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять, даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет, вот эта цепочка дороги, вот это, где она загружена, машину, да, там не должно быть ни халяльной продукции. Не должен присутствовать даже не то, что не пищевая продукция, даже пищевая продукция, которая не халяльная, они рядом не должны, потому что есть такой термин, да, контаминация, да, вот продуктов, то там может даже, если вместе не держали, они в воздухе, может быть, это пересекаться, и потом обнаружится ДНК нехаляльной продукции. И поэтому при сертификации халяль вся прослеживаемость, изучать поставщиков, откуда бы они ни были, и не только изучать, и у них на месте подтверждение халал сертификации, на специи, даже на оболочку вот эту, да, и, естественно, мясо. Мясо у нас есть сертифицированный убойный цех, они у них должны быть, убойный цех тоже должен быть халяльным, чтобы мясо, чтобы продукция была халяльным. И вот эта цепочка, это очень долгий процесс. Но есть производители, которые хотят производить халал и соблюдают эту тяжелую и тоже время затратная эта процедура. Но они готовы на это и соблюдают все правила, которые к нам поступают в заявке. Да.
0: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого конца поставки продукции, все должно быть строго по правилам.
1: С поля до тарелки, так называется. все должно
2: даже
1: быть прослеживаемость.
2: Период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, и, ну, если касается растениеводческой и животноводческой продукции. Вот, допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы употребляем, до недавнего времени выяснилось, что содержит желатин, а желатин – это харам. Вот как в таких случаях можно классифицировать халал? С этой целью мы продолжаем работу в направлении того, чтобы приводить все соответствующие нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги. Это, конечно, большая и трудная работа ждет нас впереди, но если мы к этому придем, а мы к этому придем, то наш экспортный потенциал, доверие к нашей продукции и в целом уровень обеспечения высокого звания халал будет на соответствующем уровне. Это подстегнет к нам и туристов, и потребителей нашей мясной продукции, то есть нашей продукции будут заинтересованы. Вот мы по роду деятельности сейчас, как орган, реализующий политику, на ежегодной основе участвуем в мировых халал-ивентах. То есть в Стамбуле, в Азербайджане, в Малайзии, в Индонезии. Мы представляем нашу продукцию, везем туда на экспо, демонстрируем, предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот не поддельное, только когда смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией. Это действительно есть. У нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
0: Вот скажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то, насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла, и, по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
2: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз и говорил о том, что в Кыргызской Республике, в первой и единственной на просторах СНГ, принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, это как раз-таки отсутствие единого государственного органа у них. Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют, ну, ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченный орган. Также и в России, но в России там, в зависимости от субъекта федерации, там еще большее количество таких органов по сертификации. И каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане.
0: Единого нет, да?
2: И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России, выдают эти сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
0: По проверке сертификации, да, грубо говоря.
2: Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами и какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон, то есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. Угу. И они сразу в Министерстве экономики пишут: вот ваш закон о халал-индустрии противоречит свободному передвижению рынка
0: внутри ЕАЭС.
2: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы резонно отвечаем, уважаемые коллеги. У нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальные режимы регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственна, давайте проработаем вопрос соглашения, которое предусматривало бы взаимное признание. Но для этого вы создаете у себя уполномоченный орган, который сможет, как в Кыргызской республике, вести политику. И аккредитуйте орган по сертификации, сертификат который будет легитимно признаваться путем достигнутой договоренности на обоюдной основе.
0: Вы сказали, что у нас будет национальный свой значок халала, значит, он будет такой другой, да, получается? Или, ну, или вот такого внешнего вида, или единого такого халал значка пока еще нет?
2: Нет, сейчас он у нас разработан, проходит процедура технического описания и утверждения. Он же должен быть такой легко узнаваем и легко наносим, чтобы не препятствовать процессу производства. То если мы его какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет не наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
0: продукцию,
2: на упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование. Потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать, это все не просто, но мы стараемся, работаем.
0: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали или думали, что все-таки продукция, скажем так, по старой привычке, да, вот так пройдет. Вот что делать в этом случае? Будет ли такое, что продукцию просто не пропустят? Или таких прям пока строгих ограничений нет? Потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
2: Да, но опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. По окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзорную, и мониторинговую работу за рынком. То есть они смогут проводить комиссионные контрольные закупки, по результатам которых будут выноситься соответствующие предписания, либо штрафы. В принципе, тут для участников рынка халал, если они будут состоять в соответствующих реестрах и иметь цифровой QR-код, единый знак халал, ничего страшного не будет. Угу. Будет только для такой продукции, которая не соответствует нормам законодательства, То есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал. Такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего QR-кода, без наличия данных в реестре об участниках рынка халал продукции и единого знака соответствия халал, халал продукция на прилавках будет нелегитимна. Но тут можно принудить производителя или импортера, ну, снимайте тогда этот халал, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, как говорится. Колбаса, если она у вас вкусная, прекрасная, пожалуйста, но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленного образца сертификат соответствия халал.
0: То есть, получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, аспирозимирована вот эта часть?
1: Да. Нет, сертификаты уже у нас с 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Ну, это сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год. Сертификат, как по законодательству, да, у нас выдается на год. И этот сейчас, которые действующие сертификаты, они уже выданы аккредитованным органам. И они будут действовать до конца срока своей годности, который указан в сертификате. Сейчас мы внесли изменения, да, вот, в закон и правила сертификации по международным стандартам. Вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся изменения, и эта программа будет работать, если у заявителя внедрен система по безопасности, тогда на 3 года будут получать сертификаты.
0: Аспирозимировна, вот тоже такой интересный вопрос. Может, вы можете вспомнить? Вот вы сказали о том, что если вдруг при поставке продукции, да, какая-нибудь из цепочек будет немного нарушена, то анализ покажет, да, что это не халал продукция. Вот в чем вы находили, да, этот не халал? То есть кто-то может подумать только просто про колбасу, да, кто-то про мясо. А какая продукция еще тоже может не иметь, то есть иметь внутри в составе какой-то компонент, который может быть не халал?
1: Да. Вот так же вот ранее, вот я коллегу хочу чуть-чуть поправить, да, про желатин, да, желатин у нас везде, да, сейчас. Детские мармеладики вот эти, да, которые...
0: Он бывает
1: халал. Лекарства, БАДы, да, все, и всегда говорят, желатин сам по себе, это животного происхождения. Там желатин неоднозначно не халалом. Может быть, это из кожи свинины, это не халал, да. А если там крупнорогатого скота, это считается халалом. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да? А если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльная продукция не в том что смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, где-то добавки, какого-то добавки, да, и поэтому мы здесь можем у себя, вот как ранее сказала, да, в ветеринарной службе, в лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
0: И вот последний вопрос, такой небольшой, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеется в будущем получить халал-сертификат? У нас есть вот около 1 минуты времени.
2: Ну, в целом можно...
0: Ну и вообще предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
2: В целом можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти, устойчивым спросом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения, мы согласны и готовы помочь, рассмотреть. Обращайтесь в наш центр, обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал в установленном порядке.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айдай Незаркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСЭ». По вопросам пособия «Бала РСЭ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».